0: Любопытный факт.
1: Мало кто из зрителей, смотревших фильм «Гарри Поттер и Кубок огня», смог заметить в финальных титрах такое примечание. Во время съемок этого фильма ни один дракон не пострадал.
2: We had the ambience going live, man. We was moving the crowd, and this motherfucker turned all

0: Чиплдук. Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.
1: Спокойно. Прошу пройти. В отделение?
2: Точно.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве 4 часа 4 минуты.

0: Прозвучала музыка для марширования на плацу воинской части 1401 Борисоглебского района Ростовской области. Ну а следующие 5 композиций в нашем эфире для тех, кто опрометчиво выбрал для отдыха в этом году побережье Краснодарского края, а не Зимбабве.
1: Hey, hey, mama, said the way you move gonna make you sweat, gonna make you groove. Ah, child, the way you shake that thing gonna make you burn, gonna make you sting.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: У нас все хаты записаны.
3: Алло.
4: Алло, добрый день. А да, вот да. Можно нам Евгению услышать?
3: Евгению какую конкретно?
4: Мука.
3: Ее сейчас нет.
5: Другая Евгения, тогда давайте ее.
3: Нет, просто меня интересовала конкретно фамилия. А кто беспокоит? Можно?
4: А это радио Чипыльдук. Такое есть интернет-радио Чипыльдук.
3: А, здравствуйте, здравствуйте. Здрасте.
4: А вы, может быть, тоже Евгений какой-нибудь?
5: Да.
3: Нет, я не Евгений, я Денис, ее парень.
4: Отлично.
3: Да, это я непосредственно присылал вам те несчастные 100 рублей.
4: Вот они. Это спасительная была вот та капля, которая как раз вот чашу дополнила, и мы смогли продолжить наше существование.
5: Денис, мне все равно респект вам.
4: Респект, конечно, конечно. Мы рады каждому вот такому жесту доброй воли и помощи.
3: Я думаю, вы будете рады и тому, что я каждый месяц буду такой жест помощи.
5: Отлично.
4: Вот.
5: И у вас есть теперь уникальный бонус. Вы можете спеть свою нелюбимую песенку на радио Чипыльдук, потому что все, кто платит абонентскую плату, получают такую уникальную возможность.
3: Свою нелюбимую песню.
5: Да, конечно. Да.
4: Это такой бонус у нас.
5: Да, для тех, кто вот так...
4: Кто поддерживает нас, да.
5: Любит нас.
4: Им разрешается.
5: Мы разрешаем вам в эфире это сделать, чтобы все услышали.
3: Я даже не знаю.
5: Ну, какая у вас нелюбимая песенка? А если у вас слуха нет, это еще лучше.
3: Конечно же, у меня есть слух, но у меня нету голоса.
5: Вот это тоже поощряется.
4: Что же делать?
3: Это, я думаю, я бы спел песенку, я не знаю, как она точно называется, но, кажется, «И снова седая ночь».
5: Замечательно.
3: «И снова седая», да-да-да.
5: Вы знаете что, я вам разрешаю вот что сделать. В таких случаях, когда есть слух, нет голоса, вы прочтите это как стихотворение.
4: Это один вариант. А второй вариант – это когда выходит дуэтом два человека. У одного есть голос, но нет слуха, а у другого есть слух, но нет голоса. И у них вдвоем как раз получается все идеально.
3: Я не знаю, я попробую подать, например, в форме стихотворения.
5: Давайте.
4: Давайте по этой схеме. Все.
3: Как-то нужно с выражением, с интонацией.
5: Да, это из репертуара поэта «Ласковый май», да, его зовут?
3: Да, кажется, да.
5: Давайте послушаем это.
4: Итак.
3: «И снова седая ночь, и только ей доверяю я. Знает седая ночь все мои тайны. Но даже и ты помочь не можешь, и темнота твоя мне одному совсем». Совсем ни к чему.
5: Слушайте, это, к сожалению, хорошо.
4: Что я помню. Да, хорошо, неплохо. Ну вот смешок там прошел, конечно, это зря. Это лирику немножко разрушил, но в целом хорошо, мы можем даже
5: нет,
4: подложить.
5: Это очень, это очень хорошее стихотворение, понимаете? Оно
4: мы,
5: просто
4: мы сейчас поняли, что оно
5: да.
4: на самом деле глубже, чем кажется.
3: К сожалению, я не знаю дальше слов, но вот...
5: Не надо. Здесь вы сказали всю глубину мысли, она выражена. И только ей доверяю я, понимаете? Она знает все ваши тайны. Но темнота ее помочь не может, даже ее темнота, понимаете, что происходит?
3: Да, я задумался над этим, да.
4: Это по глубине, под поэзии, очень напоминает строки из другой песни замечательной. Вот «Яблоки на снегу», «Ты им еще поможешь, да. Я больше не могу». Тоже о помощи, тоже не может помочь. Вот это песни-близнецы, я думаю.
5: Спасибо вам большое.
4: Оставайтесь с нами, мы будем знать вот по вот этим 100 рублям, мы будем знать, что это вот приветик, значит, этот как методом физики, методом меченых атомов там делают, вот как процесс идет, что, значит, Денис с нами.
3: Конечно, конечно. Я планирую оставаться с вами до конца своих дней.
4: Ну и с Евгением тоже уж тогда.
5: И Денис,
3: на самом деле... это Евгения промотировала ваше радио, а я уже прорекламировал его около 20 своим друзьям, слушай, которые успешно также его слушают.
4: Отлично. Значит, это вот 100 рублей умножить на 20
5: да,
4: можно
5: это
4: уже.
5: Это какие, да. Помните, что доверяйте, конечно, «Седой ночи», но проверяйте. А лучше всего доверяйте Чипальдуку. Чипальдук – это же ваш как этот френд и друг, правильно же?
3: Да, я доверяю вашему музыкальному вкусу, как минимум.
4: Прекрасно. Спасибо, спасибо. А мы вашему слуху
5: да,
4: и
5: потому что выбрать нелюбимые песни «Седая ночь» — это тоже,
4: говорит,
5: что
4: у вас
5: прекрасный вкус.
3: Да, я сам не ожидал, что в такой интерпретации эта песня будет вот так вот звучать.
4: Да, да.
5: Прекрасно.
4: У нас есть вот страничка поэзии, вот она и была как раз.
5: Спасибо вам.
4: Спасибо.
3: Спасибо вам.
5: Счастливо.
4: Ага. Пока.
3: Счастливо.
5: Привет, Евгений.
4: Пока.
3: Обязательно передам.
4: Ну что ж, продолжаем наше вещание.
5: Да.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чип-Льдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Бам, бам, бам, бам, бам, бам.
0: В Москве ровно 5:05.
2: Чипальдук. Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.

0: Чіпельдук. Старе, добре. Інтернет, радіостанція.
1: Добрая.

Плейлист «Радио Чипыльдук» продолжает музыкальная композиция для рыжих автопарковщиков с фамилией, начинающейся на букву «З».

0: разговорчики. Ну и в историю мы влипли.
1: Говорили в разное время Тацит, Плиний, Нестор, Пимен, Ключевский.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Распространенная ошибка начинающих носить тюрбан – затягивать его слишком туго. Нужно давать голове дышать.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

Радио Чипльдук. Первое. Авторитетное.

Радиочип «Льдук» неусыпно имплементирует различные инновации в области информационных технологий. Многие слушатели привыкли читать газету с последней страницы, листать журналы задом наперед и нетерпеливо подглядывать в конец романа. Для этих категорий наших

0: Вокал классический лучший за нетребко Анна, граммофоны позолоченные на году этом впретендовали России от представителя три сразу. Оркестра малого составе в Прокофьево и Стравинского произведения исполнения лучшее завручена награда. Грэмми премию музыкальную престижную получили Москвы солисты ансамблем с вместе дирижер и альтист знаменитый. Фролов Ян был вами в студии в
1: Реверс Ньюс.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени.

Это была музыкальная композиция для оклейщиков обоев города Хошимина. А сейчас прозвучит музыка для торопливого завязывания желтых шнурков.

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное, эластичное, волатильное и транспарентное.

Только когда первая обезьяна на заре цивилизации взяла в руки палку, остальные начали трудиться.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: Алло.
3: Здравствуйте. Радио Чип и Льдук, знаете такое?
2: Конечно, знаю, я там зарегистрирован.
3: Мы же с вами уже общались, правильно?
2: Да.
3: И вы куда-то уезжали, по-моему.
2: Я и сейчас не в городе.
4: А где вы?
2: Я в командировке.
4: Секретный, надеемся?
2: Да нет, не совсем.
3: Ну намекните хоть где, какой широта, долгота.
2: Весь в области у нас.
3: В области. А какой области, так не мы знаю. И не добьемся.
4: А что делаете в командировке?
3: Оренбургский.
4: Ну, да. Что делаете в командировке?
2: Скважину ремонтируем.
4: Скважину. А в плохом состоянии была?
2: Нет, они просто периодически ремонт требуют.
3: Угу. А как это можно вообще вот скважину отремонтировать? Это же как-то...
2: Можно, но долго рассказывать.
3: Долго?
4: Понятно.
2: Они всякие виды ремонта бывают.
4: Какую музыку слушать под ремонт скважин надо? Вот чтобы... Как себя нужно настраивать?
2: Такую. Поэнергичней.
4: Поэнергичней?
2: Угу. Конечно.
4: Это какая у вас такая поэнергичнее? Это что значит?
2: Что-нибудь типа Металлики.
3: Ух ты, Кирилл,
4: скважину,
3: это по твоей части.
4: Ремонтирую скважину под Металлику.
3: Ну, какие материалы, инструменты, такая группа.
4: Правильно, металл, правильно, все.
3: AC/DC иногда требуется тоже.
4: Можно и так.
3: Чтобы все работало и крутилось.
4: Ну, сейчас скважина уже готова, все нормально?
2: Ну, почти, сейчас компоновку спустим.
4: Ну что ж, не будем вас отвлекать, серьезное дело.
2: Ну да.
4: Ну все тогда, что? Успешно, чтобы скважину засыпало все окончательно.
2: Спасибо.
3: Если чего, зарезервируйте ее, потому что, ну, можно же заткнуть до поры до времени. Когда будет черный день, тогда...
2: Подпишем. Радио Чип и Льдук подпишем.
3: Вот. У нас планета уже есть названа Чип и Льдук. Собака есть, ребенок. Теперь будет скважина своя. Мечта наша. И олигарх никакой не нужен. У нас своя скважина, ребята. Благодаря Лангольеру даешь. Оренбург рулит. В общем, мега респект. Спасибо. Оставайтесь с нами. А мы металла подольем жидкого в эфир. Все, пока.
2: Спасибо. До свидания.
3: Пока.

Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 7 часов 7 минут.

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

0: Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Пульс города». У микрофона Артем Белов. И сегодня мы обсуждаем важную проблему, связанную с благоустройством. И у нас в гостях первый замначальника управления внешних связей департамента по озеленению, благоустройству и градостроительной политике Алексей Андреевич Мальников.
1: Да. Добрый день, Артем. Добрый день, уважаемые слушатели.
0: Ну что же, вот во многом сенсационное заявление, а в чем-то уже, наверное, пора нам привыкнуть, что научно-технический прогресс достигает подчас таких вершин, о которых мы и мечтать не могли.
1: Да, да, да.
0: Алексей Андреевич, вот да. Что значит лето в городе?
1: Да, лето в городе.
0: Когда оно наступает и как долго оно может длиться?
1: Знаете, дело в том, что не первый уже год, так сказать, обсуждались планы по благоустройству столицы до такой степени, в таком, так сказать, векторе, климатическом векторе. То есть предлагалось Москву, наконец, утеплить, перебросить в лето. То есть наконец, из вот этого периода слякотного, темного, мрачного, который длится практически вот с октября-ноября по апрель, то есть вытащить Москву, выдернуть из этого и сделать ее летним городом, летним, с теплым климатом, светлыми днями и ночами.
0: Более европейским, вы имеете в виду таким?
1: Ну, не только европейским. Почему? Может быть, более индийским, или австралийским, или танзанийским. Сейчас поймете, почему.
0: Вот. Что это нам дает? Вот так.
1: Что это
0: сейчас
1: нам дает?
0: Настолько это неожиданное заявление.
1: Ну, начнем с того, что
0: есть же какие-то
1: чего
0: минусы,
1: нас это, от чего нас это убережет и чего лишит. Прежде всего, это нас действительно лишит вот этой вот соли бесконечно рассыпаемой на улицах, на тротуарах. Ладно бы сахар рассыпали, или гречку, или крахмалом припорошили бы все это белоснежным. Вот. Чего еще нас это избавит? Это избавит нас от вот этой слякоти, от этой депрессивных, так сказать, настроений. От желания куда-то скрыться в помещение.
0: Ну, сразу же возникают вопросы, а как же любители лыж, зимы,
1: да,
0: снега?
1: Да, да. Ну, подождите, не забегайте вперед. Ну, это простуды, это эпидемии, понимаете, вирусы.
0: Нет, вы, Алексей Андреевич, это понятно. Какими способами можно достигнуть?
1: Да, да. Так вот, я к этому и иду, Артем. Значит, Москва будет отныне городом с теплым летним климатом, мягким климатом.
0: Это отныне когда, простите?
1: Отныне, но это не сразу. Это будет проводиться большая работа. Это не меньше 15-20 лет, но первые шаги будут делаться уже сегодня. Значит, как будет это делаться? То есть улицы будут обогреваемыми в зимний период, в осенне-зимний. Значит, будут использоваться тепловые завесы, тепловентиляторы, гигантские ветродуи будут гнать вдоль улиц теплый приятный воздух, понимаете? Муссоны и пассаты будут поглаживать наши проспекты и переулки, понимаете? Но без знойного пустынного такого аравийского сирока.
0: Так, тепловые завесы. Вот,
1: подогреваемые полы. Вот это вы видели, уложенная всюду тротуарная плитка. Это просто плитка, но она будет с подогревом. То есть Москва с высоты птичьего полета будет напоминать такую гигантскую сковороду. Вот. Но без фанатизма. Тут надо осторожно, чтобы не превратить Москву в город глубокого прожаривания с горожанами, так сказать, с румяной корочкой.
0: Из всего вами перечисленного наибольшие вопросы и восторги одновременно, наверное, вызовет понятие тепловая завеса.
1: Тепловая завеса – это невидимая преграда, которая препятствует холодному воздуху проникать куда-то. Вот. И он остается снаружи. Снаружи, вовне. При этом он не видим, никакого стекла нет, никаких посторонних помех. Вы проходите сквозь нее и оказываетесь в комфортном, теплом климате.
0: С точки зрения экономики.
1: Об экономике обязательно чуть позже. Река, Москва-река также будет подогреваться огромными кипятильниками до приятной температуры парного молока. Она не будет замерзать. В ней будет водиться теплолюбивые сорта рыб. Она будет очищена. Другие виды водорослей. а Сётр будет приходить сюда к нам на нерест. Мы будем есть черную икру практически прямо ложкой из Москвы-реки. Вот. Могут водиться пираньи, конечно, и другие виды теплолюбивых рыб. И, соответственно, все набережные, все улицы будут усажены деревьями, более теплолюбивыми. Конечно, мы сохраним и елки, и березки наши русские, и тополя, и тополиный пух будет летать. Но это позволит высадить пальмы вдоль Москвы-реки с ее белоснежными чудесными пляжами и загорелыми телами на них. И на улицах, в густых зеленых зарослях, наряду с нашими кошками и голубями-воробьями будут скакать мартышки и разговаривать о чем-то, о своем попугае. Понимаете?
0: Да.
1: Палисадники, цветы экзотические, какие-то ампельные вьющиеся растения.
0: Ну, плюсы, конечно, лианы. Однозначно с точки зрения некоего, да, позитива,
1: да,
0: когда все так долго ждут лета, а теперь
1: конечно,
0: его ждать не нужно, оно будет
1: окружать. Об экономическом окружать. Факторе давайте поговорим. Значит, что это нам даст? Вот куда деваются все посетители летних кафе? Вот эти всевозможные сибариты и эпикурейцы, которые месяцами сидят там все лето за этими столиками и наслаждаются жизнью. Ну, зимние холода, конечно, загоняют их обратно по норам. И они уже не оставляют копейку в этих кафе. А если мы сохраним эти летние открытые кафе, веранды, где будут посетители круглогодично и круглосуточно попивать, понимаете, латте или какие-то прохладительные напитки, любоваться друг другом, городом, улицами. Это экономический эффект, да. Туризм. Туристы
0: прежде всего,
1: поедут туризм. Сюда толпами, потому что можно будет, не кутаясь в меха, какие-то пуховики, не меся, так сказать, эту слякоть и грязь, ходить по городу по привычном режиме, как они ходят по Барселоне, Парижу, Риму, понимаете,
0: но сотням
1: и тысячам других
0: сразу
1: городов.
0: Сразу возникает вопрос, что делать тем, кто любит русскую зимушку-зиму, снег, катание на лыжах, на санках, игру в снежки?
1: В Москве будут сохранены зоны зимы. Так. Ряд парков и территорий кварталов будут оставаться в привычном режиме московского климата.
0: Парк это Сокольники будет вот этих тепловых сохранен. Завес?
1: Они будут за тепловой завесой. Вот видите, я даже простыл вот из-за этого вот климата. Я сам очень люблю лето. Вот.
0: Же, да.
1: И, понимаете, тепловая завеса – это один шаг, и ты в лете. Шаг сюда, и ты в зиме. Поэтому будут нередки вот картины какие-нибудь, например, заскочившего в плавках туда в зиму, на каток какого-нибудь дедушки, который пришел позвать домой своего внучка. И наоборот, какого-нибудь выскочившего ненадолго, чапающего по горячему асфальту на лыжах человека, который просто на парковке в автомобиле забыл мобильник или перчатки. Вот такие картины в этих парках и кварталах будут
0: ли,
1: нередки.
0: Это пользуется такой популярностью, что ну, даже не знаю, количество таких парков должно быть большим все-таки.
1: Не факт. Во-первых, два шага за МКАД, и вы оказываетесь в необозримых просторах нашей привычной страны, где этого снега, так сказать, завались, мест для катания и так далее. Речь идет о столичном. Возможно, это будет в пределах третьего транспортного кольца для начала. Дело в том, что эксперименты уже проводятся. Значит,
0: то есть
1: в тестовом режиме.
0: Уже
1: да, в тестовом режиме буквально несколько дворов в Балашихе. Значит, окружены этими завесами. И там вот в минувшую зиму было лето. То есть люди ходили в летних теннисках, в шортах, в сланцах. Детишки играли практически, как говорится, почти голышом на зеленой траве. Вот. И когда нужно было выйти в зиму, они выходили. Эксперимент проходит очень удачно и дает свои плоды. Но, правда, в этих дворах получилось столпотворение этой зимой, потому что все родственники всех жильцов приехали туда для начала в отпуск, а потом им понравилось, и они там остаются на ПМЖ теперь. Вот. Значит, будут открыты автомобили, наконец, которые, продажи которых бессмысленны в России. Велодорожки. Мы для кого мы делаем велодорожки? Куда деваются все эти велосипедисты? Вы поедете, что, на шипованной резине в декабре?
0: Нет, это
1: бессмысленно. Это сколько асфальта пропадает зря.
0: Алексей Андреевич, все-таки вот любители зимы. Мне кажется, что не все воспримут это однозначно. Конечно, на бюджете скажется ненадобность покупки зимних вещей, скажем.
1: Конечно, зимние резины, да.
0: Многие факторы, связанные с травматизмом, уменьшится так, как сосульки не будут падать.
1: Проводили зондирование.
0: Скользко не будет.
1: Большинство москвичей не возражало бы, чтобы в Москве был более приятный, ласковый климат.
0: Но если мы возьмем все четыре времени года, то, конечно же, лето является наиболее желанным, наиболее ассоциируемым с какими-то праздниками, отпусками и с ощущением некоего пульса жизни с точки зрения радости, цветения, бурления.
1: Да, я вам больше скажу, это даже не лето будет, это будет весна. Это вечная весна. Город вечной весны.
0: Это совсем прекрасно.
1: С субтропическим климатом. Представьте себе, из вашего окна вы сможете, протянув руку, сорвать апельсин, понимаете, мандарин, инжир, цветы подарить любимой, просто нарвав их на газоне у себя у подъезда. Магнолии какие-то, орхидеи, рододендроны и так далее.
0: Это же прекрасно. Обязательно.
1: Да, и на водоемах где-нибудь на Борисовских прудах вы сможете покачаться, подплыв на огромном листе Виктории Регги и посидеть в поле лотоса на берегу, помедитировать. И не надо ехать в Сингапур. Сколько вы сэкономите в летний период?
0: Как-то слушается все-таки это...
1: Но у нас сейчас есть ресурсы
0: утопично
1: для этого. Потому что уже мы заасфальтировали все, что можно. Сделали, вот будут скоро закончены все хордовые магистрали, все развязки. Все, что можно, уже сделано и благоустроено. Уложена тротуарная плитка везде, где можно целыми гектарами.
0: Но она уже бьется опять, и ее же нужно будет заново
1: перекладывать.
0: Поэтому
1: надо двигаться дальше и глубже. Надо как-то осваивать бюджеты. У нас есть для этого возможности. И поэтому Москва – летний город. Город вечной весны и лета.
0: Алексей Андреевич Малинников.
1: Да. Кроме того, это повлечет ведь сдвиг в сознании людей. Люди должны будут привыкнуть, что они живут в этой летней столице, и не надо ее передвигать, переносить в другой город куда-нибудь на 2000-3000 южнее километров, в какой-нибудь для начала там Воронеж и так далее. Это равносильно перенесению климата севернее.
0: Да.
1: Вот. Ну и, конечно, со временем, не сразу, изменится и сам генотип горожанина средней полосы. То есть изменится разрез глаз, цвет кожи потемнеет, потому что нужно будет защищаться от солнца, щуриться и вырабатывать в коже витамин D, смуглеть. И со временем потомки какого-нибудь Матвея Петровича Сидорова будут выглядеть вполне как заправские представители африканских стран или каких-нибудь Гавайев или Юго-Восточной Азии.
0: Да. Первый начальник управления внешних связей Департамента по озеленению, благоустройству и градостроительной политике города Москвы Алексей Андреевич Малинников у нас был в гостях. Это была программа «Пульс города». Я надеюсь, что вы заинтересовались, удивились и с нетерпением ожидаете вот таких вот изменений в нашем с вами городе. Ну, а у микрофона мой ведущий Артем Белов. Всего вам доброго.
1: До свидания. Спасибо.

0: Новости прошлых лет. Всегда приятно вспомнить.
1: Новостью дня у радио Чипльдук.
2: Выпусков для новости про эфире радио Чипльдук будет провел ведущих Киру Каневского на вас.
3: Госдума 15 декабря приняла в третий окончательных чтением закону об образовании в состав России нового региона в результате объединения Иркутской областью и Усть-Ордынскому Бурятским автономным округом. Токио. Глобальным объемом продаж мобильных телефонов в прошлом году впервые превысил 1 миллиардом штук. В мире было продано в общем сложностью 85,6 миллиардами мобильных телефонов, что на 22,5% больше, чем на предыдущий год. Рекорду в значительном способствовал рост продаж страной с новыми рынков, включая Россию. Нью-Йорк. Корпорация Ford Motors отчиталась о своя показателям наиболее крупных за вся 103-летней историю существования компании. В обнародованными отчетом отмечается, что в прошлом году убытком компании составило 12,7 миллиарда долларов.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 8 часов 8 минут.
1: Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

Вы слушаете нашу постоянную рубрику «Музыка для прачечных». В ожидании окончания цикла «Сушки и белья» мы надеемся, вам поможет скоротать время наш следующий трек, который так и называется «Тракайский рододендрон».

Сает дым над фибрами постели, и златокудрый лев напутствует волхвов. Невольно Крым чурается метели, разгадан блеф ребячливых волков. Посмел ты сжечь куржависто, кустисто, буравя штрек в прожитом полусне. Растает речь, придет асталависта, фиалковый гантель в железное пенсне. Валерьян Романович Вскривенский, 1954 год.

0: Любопытный факт.
1: В фильме «Молодой мастер» с Джеки Чаном в главной роли есть эпизод, в котором герой Джеки дерется с помощью веера. Его смогли снять только с 1300-й попытки.
2: Вау, Джеки Чан.

Радио Чипльдук. Страшно. Смешное.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
1: А. Б.
2: В.
3: Г.
0: Д.
4: Е.
0: В Москве ровно 9 часов 9 минут.

Экзамены пугают каждого, даже хорошо подготовленного человека. Потому что самый большой дурак может спросить больше, чем самый умный ответить. Чарльз Колтон.

0: Трэш, трэш, трэшничок.
1: Детка, нет, ну в хорошем смысле, конечно. А утром, я сделаю тебе восхитительный фруктовый фреш. И главное, что это утро.

0: Это была музыка для работы ручным нагнетателем смазки.
1: А теперь отложите его в сторону и возьмите в руки щипцы для колки грецких орехов. Вам обязательно захочется использовать их в такт во время звучания следующей композиции.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук для людей с замедленным восприятием информационного потока.

В Москве точно не четверг. Ровно.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: Алло.
3: Да.
2: Что-то у нас какой-то тон.
4: Добрый день. Вас алло. Беспокоит алло. Радио Чипльдук.
3: Да, слушаю вас.
4: А мы не знаем, куда попали.
3: Но вас почему-то квартир. Двое.
4: Нас двое. Нас зовут Кирилл и Андрей.
3: Или Андрей. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. А вас как зовут?
3: Меня зовут Елизавета.
2: А что-то вы не рады, Елизавета, такому повороту
3: событий? Я сейчас выйду, подождите, из кабинета своего и буду радоваться. Алло, да, здравствуйте, радио Чипльдук.
4: Здравствуйте, Лиза. Из какого же кабинета? Вы важная начальница?
3: Ой, ну да, почти.
2: Обалдеть, кто-то там ходит, что это за шаги?
3: Это вот я иду вот к своему вот дивану, чтобы сесть и с вами пообщаться.
2: Вот это вариант, да.
4: Вот это просторы, вот это размеры кабинетов, коридоров, офисов. Ну ладно, мы вас не будем пытать, так сказать, по профилю вашей работы, потому что мы звоним в программе «По нашим заявкам».
3: По вашим заявкам. Я должна, что-то понятно.
4: Да, мы будем капризничать и заказывать вам музыку, которую вы, если есть такая возможность, нам будете ставить.
2: С дивана.
3: С дивана.
2: Ну, Лиза, диваны. А вот есть ли какие-то девайсы в непосредственной близости?
3: Девайс? Который что-нибудь воспроизводит?
2: Да. Ну да.
3: Нет.
2: Так, а где они могут быть поблизости?
3: Они могут быть у меня в кабинете.
2: Так, там есть посторонние?
3: Угу. Кто сейчас
2: эти?
3: Есть.
2: Кто
3: вот
2: эти
3: сейчас
2: люди?
3: В данный момент есть. Директор мой.
2: Директор, прокол это. А может быть, мы его заявку сейчас выполним?
4: Если вам вернуться туда быстро, объяснить правила игры и быстренько поставить какую-то нам музыку.
2: Ее уволят, я чувствую.
4: Вовлечь в эту авантюру еще вашего
2: Лиза,
4: директора.
2: Лиза, скажите, какие у вас с ним, я имею в виду, нормальный человек?
3: Вы имеете в виду отношения. Давайте, в общем, у меня там есть сейчас приемник.
2: Отлично, вот.
4: Здорово. Вы его хотите взять оттуда и вынести, да?
3: Нет, я просто включу его на такую громкость, которая не будет его особенно напрягать.
4: Так. Но вы знаете, тут есть нюанс такой. Приемник ведь играет уже без нашего ведома. То, что играет, то играет. А мы-то хотим, чтобы вот по нашей заявке было что-то.
3: А что вы хотите по вашей заявке?
4: Мы хотим, вот мы например, я просил оперетту, потому что у нас здесь рядом театр оперетты, никто из наших сотрудников там не был за последний вот год. И вдруг мы захотели вспомнить, что же такое оперетта, как она звучит.
2: Ну, это Андрей. Андрей, понимаете ли, все время звонит разным женщинам и просит оперетту. И ни одна еще женщина не завела оперетту, потому что редчайший случай.
3: Со мной проще.
4: А спеть это тоже воспроизводящий, так сказать, девайс?
3: Так я не уверена, что вы пустите это в эфир.
4: А почему?
2: Смотря как споете.
3: Я могу сейчас зайти в туалет. Там отличная акустика.
4: Оперетта из туалета. Ну, хорошо, давайте попробуем.
2: Там начальника нет.
3: Нет, начальника в туалете нет.
4: Так, давайте.
3: Передвигаемся. Сейчас.
2: Только давайте, шмыгу не опозорьте.
3: Так, что вы хотите из оперетты? Смотрите, какая акустика тут чудесная.
2: Отлично.
4: Так, прежде всего, значит...
3: Что вы хотите из оперы? Что-то такое вот там.
2: Карамболетто, я бы хотел карамболетто.
3: Нет, карамболетто я не знаю.
4: Так, что вы знаете?
3: Ну, что-нибудь такое народное.
2: Из оперетты народное?
3: Ну, такой вот, какой-нибудь такой вот.
2: Давайте, Андрей, это праздник имени или сердца.
4: Я черная моль.
2: Так, хорошо. Я черная моль.
4: Черная моль, я летаю, понимаешь?
2: Так.
3: Соловей мой, соловей. О, как, нормально?
4: Нормально, только это не оперетта, это уже, да, это Алябьев, это...
2: Но если соловей, как дальше обстановка у него развивалась, можно выяснить?
3: Голосистый он был, соловей.
2: А можно продемонстрировать, как у Лизы с голосистостью соловья внутреннего? Продолжить тему. Хотелось бы, не такими мелкими штрихами, а как-то произведение, уж коль мы затронули Алябьева с соловьем, чуть поразвернете, нет?
3: Поразвернуть. Вот я боюсь, что не вспомню сейчас его.
4: Давайте вот что, упростим задачу. Ладно, с опереттой у нас...
2: Пес с ней.
4: Значит, не пошло.
3: Я знаю, что Кирилл очень...
4: Кирилл очень любит песни советских композиторов.
2: Да, да.
4: Он даже любит их перепевать на какой-то, на свой лад.
2: Манер.
4: На свой манер. Да. А вот приближенное к оригиналу звучание, Маш, дай мы услышать сейчас от вас.
2: О.
4: Вам удобно
2: кто-то
4: это сейчас?
2: Кто-то в туалет зашел, по-моему.
3: Да, я вот нет, я вот открыл окно в туалет, чтобы не такая, не так меня слышно было.
2: Там духота, что ли? Жуткая духота?
3: Да уж. Так, значит, что-нибудь вот, советских композиторов, да?
2: Александра Пахмутовой. Вот Александра Пахмутовой что-нибудь.
4: Что у тебя любимое?
3: Пахмут — это разве советский композитор?
2: Типичнейший, самый что ни на есть советский композитор. Потому
4: конечно,
2: что с развалом этой страны, СССР, Александра Пахмутова, к сожалению, ничем нас не радует уже долгие годы. Но хотелось бы «Молодость моя Беларуси» или «Беловежскую, может быть, пущу». Там с вокальной мелодией сложная, но... Можно попробовать, мне кажется.
3: Ну вот могу мелодию напеть, а вот слов не вспомню.
2: Ну, неважно, хотя бы так. Потому что мы же говорим о композиторе. Ну, Пахмутовой.
3: Это вот «Родина моя» и «Белоруссия», которая, да?
2: Ну, можно, да. «Молодость моя», песни «Партизан».
4: «Надежда», хорошая песня.
2: «Надежда» у Пахмутовой хорошая песня.
3: Да, «Надежда», «Мой компас земной», которая.
2: Ну и да.
3: Это я могу.
4: Сейчас давайте. Я только поясню нашим слушателям, кто только что подключился. В эфире «Радио Чипульдук» идет программа «По нашим заявкам», в которой по просьбе, а иногда и по требованию наших ведущих, то есть нас,
2: да,
4: наши слушатели неожиданно для себя выполняют наши заявки и ставят нам в эфир музыку с любых воспроизводящих устройств. В данном случае это голосовые связки, так сказать, просто вот свои вокальные данные из несколько необычного акустического, так сказать, помещения под названием, извините, «Дамская комната».
3: Ну, не совсем дамская, я бы не назвала это место дамским.
4: Нет,
2: уборная,
4: ну, не
2: уборная. Лиза с работы из уборной поет «Надежду».
4: Поет песню Александры Пахмутовой «Надежда».
3: Надежда, мой дом под земной, а удача награда засмеялась, а песни довольно одной, чтоб только о доме в ней пелось.
4: Замечательно.
3: Летит незнакомая звезда. Да. Я только распелась.
2: Да, окей. Тогда мы ждем более каких-то
3: снова
2: таких...
3: Снова мы оторваны от дома, снова между дами и городом, взлетные на аэродромах.
2: Все. Давайте попробуем, шляпа упала на пол.
3: Так, я что-то вот ее, правда, плохо помню. Вот очень так вот смутно-смутно. Боюсь, что вот опять «Нана» будет.
2: Давайте откажемся от «Наны». Действительно, настроение изменилось.
3: Вот видите, ну, как...
2: Давайте сегодня песни довольно одной, как пелось только что.
4: Все слушатели оценят ваш, так сказать, жертвенный поступок, но это совершенно эксклюзивное звучание. Еще ни разу не звучало из туалетной комнаты, извините, такой акустики с
2: Александра
4: холла, Александра Пахмутова.
2: И несколько перевранный Николай Добронравов.
3: Спасибо.
4: Это, да, спасибо вам огромное.
2: Спасибо большое.
3: Спасибо большое. Очень было приятно с вами пообщаться.
4: Удачи. Тоже. До встречи в эфире.
3: До свидания.
4: До свидания.

песни для близоруких дальнобойщиков Рангуна звучат в этот час по просьбе приморских библиотекарей.

Радио Чиппальдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 11 часов 11 минут.
1: Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Вы слушали музыку для музыкального сопровождения вращения нашей планеты вокруг своей оси.
1: А вот в ботиночках на тонкой подошве как нельзя лучше согреваться и припрыгивать на снежку возле антарктической станции Моусон под нашу следующую песню.
0: Это сейчас как раз собирается делать аргентинский ученый-полярник Рауль Лопес, забывший дома валенки.

0: Let's try it one more time.
1: Как-то раз в эфире.
2: Мы вам звонили.
3: У нас все хаты записаны.
4: Здравствуйте.
5: Добрый вечер.
4: Это мы друг с другом поздоровались.
5: Мы сейчас будем здороваться с Феодорой.
4: Алло, Феодора?
6: Да, да, да.
4: Здравствуйте. А вы вот давайте-ка сначала пробулькайте, а потом промурлыкайте, а потом прошуршите.
5: Правильно, сначала прошуршите.
4: Сначала прошуршите. Мы сегодня задом наперед идем.
6: А что вам именно пробулькать?
4: Нет, мы начинаем задом наперед. Прошуршите сначала. Прошуршите нам... Ну, не знаю, может быть, пошуршать купюрами какими-нибудь, я думаю, нет?
5: Нет, она говорит, купюр, она говорит, что прошуршать?
4: Что прошуршать? Прошуршите нам фразу...
5: Шостаковича.
6: Шостаковича?
5: Да,
4: Шостакович, вальс, шутка, прошуршите...
6: А можно прошурчу киргизскими купюрами?
4: Так.
6: Под названием «Сома».
4: Я даже таких не слышал. Как?
6: «Сома».
4: У нас тут расширенный состав, у нас еще один диджей, вот Антон. Он говорит, прошуршите с акцентом киргизским.
6: Так, сейчас попробую. А напомните, как у Шостаковича седьмая симфония, когда...
4: Я не симфонию, мы заказываем вальс-шутку.
5: Ну, киргизский не похоже.
6: Ну вот, их не так много, и они не такие новенькие, чтобы хорошо шуршали.
4: То есть, чем больше купюр, тем они лучше шуршат, я так понимаю, да? И тем чище звучат.
6: Новые шуршат лучше.
4: Так, а почему у нас киргизская тема возникла? Мы вообще попали-то куда?
6: Мы попали в город Кемерово.
5: А кроме киргизских купюр, какие еще
4: страны мира?
6: Есть тенге, тут же попалось. Видимо, мы заезжали в Алматы и тоже тенге были. У меня сейчас с тобой этого конверта нет, где там все денежки со всех стран.
4: Вот недавно был в
5: Армении.
4: Армении.
5: Мне просто хотелось сравнить, как Шостакович звучит киргизскими купюрами и, скажем, из Алматы. Вот,
4: с армянским акцентом.
6: Я вам предлагаю сделать отдельную передачу.
4: Отдельно.
6: Мы даже запишем ее.
4: Да.
7: Можно сделать мелодии и ритмы зарубежных купюр.
4: Мелодии и ритмы зарубежных купюр.
5: Ну, видишь, остальные купюры где-то находятся на антресолях. Значит, теперь мурлыкаем, да? Что у нас?
4: У нас там промурлыкаю, да. Нет, у меня вот текст прям, я по тексту иду, промурлыкаю, вы пишете.
5: Мяукать не надо.
6: Мурлыкать это не то, что да, мяукать.
5: Конечно, ну а как? Что будете мерлукать? Нет, вы знаете, мы тут подумали с Андреем. Вот давно не звучал у нас Шостакович и вот этот вальс, как у нас, шутки?
4: Вальс-шутка. Давно не звучал,
5: вот
4: да.
5: Вот вальс-шутка, если Шостаковича взять и промурлыкать, как вы считаете, можно это? Я просто давным-давно не слышал, было бы интересно так освежить.
6: Так. Кошка моя подпевает меня.
5: Ну ничего, я вот сейчас мелодию понял, все вполне.
4: Вспомнил, да? Хорошо, принято. Напоминаю, что Феодора из Кемерово. Феодора из Кемерово на ночь глядя, потому что там сейчас уже к ночи дело-то идет. Она нам вот мурлыкает, булькает, и сейчас... сейчас она пробулькает, еще. Она говорит...
6: Пробулькать. Я промурлыкает. Я подготовила воду.
5: Хорошо. А так. Кипяченая?
4: Газированная.
6: Да, из чайника.
5: Из чайника, хорошо. Так, как будете булькать? Ногами? Вот как сам процесс, чтобы мы это как-то зрительно себе представили?
4: Что в порожнее? Я понял. Значит, нужно... Давайте так тогда. Вы в этот чайник, как гарнист, вот так вот подносите гордо ко рту. вскидываете голову, и в него так вот...
5: Да, Шостаковича.
4: А он там будет двигать, как будто вы гарнист или трубач, зовете, так сказать, в атаку.
8: Что-то давно мы не слышали вальс
4: шутки Шостаковича давненько не слышали.
5: Не, ну я не слышал лично, не знаю.
4: Сравни.
5: Хотелось бы послушать. Не колоться.
4: Давайте, да.
5: А мы будем несколько дублей возьмем. Первую часть записана.
7: А техника безопасности соблюдена, Бульканье? Есть кто-нибудь, кто может искусственное дыхание
6: иногда
7: сделать?
6: Иногда можете кому-то подстукивать и как-то тоже там
5: давайте
6: ритм держать.
5: Пара-пара-пара-пара-пам, я имел в виду.
4: Ну что же вы сбиваетесь? Но
5: можно нам позвонить на автоответчик, и если будет желание как-то да, добулькать, или вот чисто вот уже чувствуете, что вот могу прям целиком, без всяких наложений. Вы нам наберите.
4: Вы знаете, да, у нас будет работать наш автоответчик. И, кстати, кто слышит, тоже прекрасно может иметь в виду. У него номер плюс 7-915. 191-26-25. Вот, ну, можно
5: повтори
4: будет это...
5: Повтори еще раз.
4: Да, плюс 7-915-191-26-25. Ну, будет объява на сайте, да, где этот номер тоже
5: но
4: указан.
5: Но это только Шостаковича шутку туда можно... Или нет?
6: А только ну, эту песню все будут исполнять,
4: все
6: да?
4: Все только эту песню. В течение суток можно варианты исполнения вальса шутки Шостаковича.
6: А еще, знаете, я хотела сегодня как раз сказать, мы вот слушаем ваше радио непрерывно, и просто все остальное теперь слушать невозможно, и мы сейчас создаем свой сайт, и вот в тему, как вот мы просим всех делать, вы послушайте, посмотрите сайт Чепурдука, вот и настроение уловите, и мировоззрение. Мы хотим тоже так же побаловаться и вот в том же направлении двигаться в правильном. Так что...
4: Но если мы будем двигаться навстречу друг другу, вы из Кемерово к нам, а мы из Москвы к вам, то мы где-то пересечемся в районе там Челябинска, не знаю, или где.
6: Да. Саратова. Хорошо, что интернет здесь тоже есть.
4: Ну, в общем, мы вам будем звонить. Мы теперь напали на, так сказать, жилу золотую.
5: Да, жила хорошая.
6: Очень буду рада. Пожалуйста, не забывайте.
4: Феодора из Кемерово была на радио Чепыльдук по нашим заявкам.
5: Спасибо.
4: Пока.
6: До свидания.

0: Несвежие новости.
1: По вашим просьбам.
2: Из архива.
3: Добрый день. В студии «Радио Чапельдук» Арсений Мухин. В эфире «Несвежие новости». По материалам газеты «Комсомольская правда» от 8 марта 1962 года. Международные новости. Не допустить расправы. Леопольд Виль. Судьба генерального председателя Африканской партии «Солидарности», верного сына конголезского народа Антуана Гизенги, глубоко волнует конголезскую общественность. Опасаясь, как бы готовящийся процесс пламенного патриота не привел к разоблачению тех, кто пытается выступать в качестве обвинителей и чинителей правосудия, власти продолжают держать Гизенгу в условиях строжайшей изоляции на острове Болабемба. Молодежная организация Африканской партии «Солидарности», это для тех, кто интересуется, я чуть подробнее рассказываю, сделала заявление для печати с требованием, чтобы Гизенге было предоставлено право воспользоваться всеми демократическими свободами, предписываемыми основным законом. После многочисленных маневров, говорится в этом заявлении, с момента приезда Гизенге из Стэнли-Вилля, некоторые элементы, выступая от имени правительства Адулы или Адулы, любыми сейчас уже и не установишь, но в любом случае молодежь обращается ко всем людям доброй воли с призывом поднять голос в защиту Гизенги и не допустить расправы с пламенным патриотом Конго. Переговоры возобновились. Париж, 7 марта. Сегодня в Эвиан-Ле-Бене, небольшом городке на границе со Швейцарией, возобновились переговоры между делегациями французского правительства и временного правительства Алжирской республики. Ну, я думаю, что за 60 с лишним лет они о чем-то договорились, и сегодня переговоры, наверное, уже завершились. На полях страны. 2 года тому назад в Новом Коровнике колхоза имени 21-го съезда КПСС Гатчинского района Ленинградской области решили поставить доильный аппарат «Елочка». А хозяйкой к ней приставили комсомолку Зою Сунину. С того дня и стала Зоя ухаживать сразу за 160 животными. В первые дни Зоя, бывало, по получасу приходилось возиться у каждого доильного аппарата. И пообедать домой не всегда удавалось сбегать. А сейчас к хозяйке «Елочки» приезжают за советом из разных мест страны. Сегодня знатная доярка, кандидат в депутаты Верховного Совета СССР по Гатчинскому избирательному округу. Да, прям повеяло из прошлого запахом теплого парного молока, с краюхой черного хлеба. Да, моя прабабка, я помню, в деревне Егорово, она доила без всякого.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала соответствует завершению предыдущих пяти.

Этот трек в эфире радио Чипльдук прозвучал по заявкам бригады укладчиц сливочной помадки. А следующая песня о корейских стюардессах, мечтающих летать на радиоуправляемых авиамоделях.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Если бы вы были ковбоем и тащили за вашей лошадью человека на привязи, держу пари, вас бы вывело из себя, если бы вы обернулись назад и обнаружили, что он читает газету.
0: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: Так, а сейчас Дубай нам ответит. Ну? Мария или Валентин?
3: المشترك الذي تحاولون الاتصال به لا يجيب على مكالمتكم. الرجاء المحاولة من جديد لاحقا.
4: The customer you are calling is...
2: Это была минутка телефонных операторов из Дубая на радио Чипыльдуб. Но вот мы, жалко, не застали Валентина и Марию.

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере. С негативов окружающей действительности.

sono che lui.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 13 часов 13 минут.
1: Чипльдук. Радио с хорошим вкусом.

0: Акустическая лупа.
1: Как известно, человеческое ухо не позволяет нам слышать звуки в мире насекомых и микроорганизмов. Однако эти звуки есть. Аналогом оптической лупы, увеличивающей изображение, в мире звуков является так называемая акустическая лупа, увеличивающая, если можно так выразиться, звук.
0: Современные ноу-хау позволяют с помощью нанотехнологий приблизить гиперминиатюрные сверхчувствительные микрофоны практически вплотную к объектам и обитателям микромира, дав нам, наконец, уникальную возможность услышать обычно неслышимые звуки с точки зрения и в масштабе самих обитателей этого удивительного микрокосма.
1: Запись вторая. 1998 год. Голландия. Утрехт. Музей музыкальных инструментов. Клоп в музыкальной шкатулке.
0: Звукоувеличение в 345 раз.

0: Наличие второго, третьего и четвертого голосов в финале этой редкой аудиозаписи вызвано проникновением внутрь музыкальной шкатулки еще трех представителей этого отряда кровососущих – клопов постельных Цимикс хемиптерус из России, Франции и Вьетнама и воссоединением их со своим голландским собратом Цимикс лектуларис.
1: Характерные трубные звуки всех особей являются выражением не только голода, но и радости от встречи товарищей по изгнанию, скрывающихся внутри конспиративной емкости от преследования отряда Homo sapiens.

Для тех, кто давненько не говорил по-английски с хорошим эстонским акцентом, прозвучит наша следующая песня, а предыдущий трек рассказывал о буднях желтобрюхого сурка Вики в Копенгагенском зоопарке.

Радио Чипальдук, превосходя свои ожидания.

0: в человеке все должно быть прекрасно.
1: Но не до такой же степени.
2: Радио Чипыльдук. Великая идеалистическая революция. Переворот на 360 градусов.
3: Заклинаю я вас, хмары, громы и хромовыти. Я посылаю вас на лесы и воды. Тут у вас немає сили, немає сили.

Я відвернув бурю. Іди до мене. Я хочу спокій.

getting ready to dog somebody, Bumble.

you thinking about? Ain't nothing but a party, baby. Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 14 часов 14 минут.

0: Страницы классики.
1: Не жизнь замечательных людей.
2: Не жизнь замечательных людей.
1: А малина.
2: Малина. Малина.
3: Как-то гуляя берегом моря, Антон Павлович Чехов увидел птицу. Наверное, это чайка, подумал великий писатель. Вскоре после этого случая и появилась пьеса «Дядя Ваня».

0: даже в самые глухие, темные годы реакции, гневный, обличительный смех Салтыкова-Щедрина был слышен по всей России. Особенно жаловался сосед писателя, инвалид Артемьев. Как-то раз, когда терпение кредиторов Оноре де Бальзака в очередной раз лопнуло, они собрались и большой возмущенной толпой отправились за полночь в дом великого французского писателя. Однако, перепутав по тьмах, они оказались этажом ниже и стали ломиться в дверь большого русского писателя Гелеровского, у которого как раз заночевала в ту ночь босяцкая депутация с хитрого рынка, навещавшую дядя Геляя, как водится, в Париже. Дубасили в дверь кредиторы и требовали денег.
1: «Ишь ты! А вот ем-то видали, едит вашу!»
0: Дружно орали босяки. Веселая перебранка не смолкала до утра. Бытует версия, что злоупотребление крепким черным кофе сгубило Бальзака в расцвете творческих сил. Это не совсем так. Вследствие регулярного употребления этого коварного бодрящего напитка писатель практически не смыкал глаз последние 15 лет, поэтому просто лег спать пораньше.
2: Не жизнь замечательных людей, а малина!
0: Однажды, гулявший с мольбертом по окрестным полям Прованса, Поль Сезанн увидел крестьянина, склонившегося в борозде над пожухлыми в засушливое лето побегами.
3: «Что-то частенько я вас тут вижу, мсье», —
0: сказал крестьянин, выпрямляясь.
3: «Уж не вы ли это, любезный, вымазали своей желтой краской всю нашу пшеницу?»
0: Остается неизвестным, что ответил крестьянину Сезанн, так как тот не имел дурацкой привычки все записывать за собой. Где искать крестьянина, никто не знает, а больше при этой встрече никто не присутствовал. Если бы вам случилось оказаться в Лондоне туманным субботним вечером 15 апреля 1849 года у входа в клуб «Паккард», то вы бы обязательно обратили внимание на солидного господина в бобровой шубе, прогуливавшегося взад-вперед с тростью с большим бронзовым набалдашником в виде головы льва. Вы просто наверняка обратили бы на него внимание. И напрасно. Надо было бы обратить внимание на незаметно прошмыгнувшего вдоль стены человека в задрипанном драповом пальто. Им был неизвестный еще в то время никому Сэмюэл Хэшби. Неизвестный, впрочем, никому и поныне.

Радио Чипльдук. Через старый добрый

0: Музыкальные новости на радио Чипльдук.
1: Вчера вице-премьер дал интервью журналу «Сельское хозяйство». Отвечая на вопрос корреспондента, как отразится на экономике развитие торговых отношений с... Вице-премьер подчеркнул, что в этом вопросе нельзя не учитывать традиционных отношений с суверенной то, что газовый транзит из проходит через лишний раз подчеркивает стратегическую заинтересованность. И подчеркнул вице-премьер. И таким образом сохраняются партнерские отношения с основными потребителями голубого топлива из...

Любимые песни лесорубов Амазонии звучали в этот час в нашем эфире. Продолжает наш плейлист композиция для работников Бориспольского планетария имени Германа Титова.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 15 часов 15 минут.
1: Радио Чапльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Разговорчики.
1: Я весь такой белый и пушистый, приговаривал снег. Лавины сходя на горный поселок.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Алло, здравствуйте.
4: Добрый день.
3: Добрый день. Мы хотим узнать, что за 5 лет изменилось в вашей жизни?
4: Затрудняюсь ответить.
3: С тех пор, как вы первый раз услышали радио «Чипыльдук».
4: Диссертацию защитил, скажу.
3: На какой предмет?
4: По агрохимии.
5: Агрохимии.
3: Агрохимии.
5: А радио «Чипыльдук» помогало вам защищать диссертацию или активно мешало?
4: Ну, оно меня вдохновляло.
3: Но все в прошлом, то есть вы его больше 5 лет не слушали, так я понимаю.
5: Защитились и не слушали?
4: Да я не так давно защитился, но не слушал тоже довольно давно.
5: Причина?
3: Диссертация.
5: Не отвечает.
4: Алло.
3: Да. Алло.
5: Мы просили про причину, как же так? Мы не хотим терять ни одного респондента.
4: Причина? Да что-то как-то времени маловато, да и не всегда в интернете бываем.
3: Если надо причину, то это причина.
5: Да.
3: Ну, а почему у вас такой ник был такой вот в 2007 году? Такой веселый, затейливый кантри-бобрик. А ну, диссертация такой серьезная такая на такую тему агрохимии. Как-то вот несоответствие.
4: Так повелось, исторически сложилось, что...
3: Это ваше домашнее нежное прозвище, да?
4: Это не домашнее, это...
3: Дикая. Дикий кантри бобер.
4: Это интернетовская как бы...
5: Погонялово.
4: Ну, можно сказать, и погонялово. Потом бобры, полезные животные, кантри, деревня, сельскохозяйственная, диссертация.
3: Диссертация, все. А вы сейчас проследили
5: вы
3: корни,
5: сейчас там где-то на ветреном каком-то участке. Что-то или у вас там...
3: В борозде где-то, на Брянщине.
4: Автобуса вышел.
5: А что за номер?
4: 669.
5: Вау, отлично. А куда направляется он?
4: Он направляется на Привольную улицу Жулебина.
5: Ага. А были какие-то пассажиры интересные?
4: Не заметил, книжку читал.
5: Ага, а что за книга?
4: Профессор Поздняков, заведующий кафедрой Московского университета. Воспоминания его, что было, то было, называется.
5: Я читал.
3: Вот такой вот допрос мы учиняем нашему слушателю Кантри Бобрику, который защитил диссертацию по агрохимии.
5: Вы, кстати, вы знаете, что вы уже четвертый слушатель радио «Чипыльдук», кто защитил диссертацию по агрохимии. Как раз вот
3: благодаря
5: «Чипыльдуку».
3: Причем не слушая его. Но это как-то его вдохновило. Нет, вы лучше скажите.
5: Импульс.
3: Вы лучше скажите, дорогой Кантри Бобрик, а вы вот вы, так сказать, в реальной вот в поле. Вот в этой в борозде где-нибудь на Орловщине, разминая в руках злаки, семена злаков, давно были?
4: Чисто именно вот в поле разминая злаки,
3: да.
4: Это было последний раз в году 2007. А остальное только на даче в собственном подсобном хозяйстве.
3: В собственном соку. Теоретик, в общем, у нас такой растет.
5: Мы же не знаем, может, там на даче такой собственный сок, что просто приходи...
3: Такой приусадебный участок с овсами и ячмень. А у вас вот более конкретно направление вот агрохимии какое? Борьба с паразитами или...
4: Нет, агрохимия – это питание растений, удобрения.
3: Удобрения.
4: Да.
5: Навоз, то есть.
4: Ну и навоз тоже, да. У меня, правда, тема немножко другая, не по навозу.
5: Нам было бы неприятно, если бы у вас была бы тема по навозу,
3: нет, это бы называлось «Чипыльдук». Звучно бы как-то иначе бы называлось, это совершенно других темы.
4: Я могу вам назвать свою звучную тему, она не...
3: Давайте.
4: Да, записывайте.
5: Так, сейчас.
4: Использование растений.
5: Подождите, помедленно.
3: Мы на пленку запишем, давайте. Так, использование?
4: Использование растениями фосфора, фосфоритной муки в составе гранулированных смесей с аммонийной селитры на тесново подзолистых почвах.
5: О, золистых подзолистых почвах.
3: А вот фосфор, почвах. Если я не ошибаюсь, он хорош для завязывания плодов, да?
4: Правильно.
3: Видишь, я свои 2 копейки вставил. Я когда-то чуть не поступил в сельскохозяйственную академию.
4: В Тимирязевскую,
3: да.
4: Да, я там преподаю, вот видите,
3: да. Но я чуть, это было очень давно, и это чуть было такое большое-большое чуть. Так просто я так чесал затылок и думал, они... Цветы любил очень я.
5: А что нужно сделать, чтобы вы полюбили снова радио Чипальдук? Как-то улучили минутку. Улучили.
4: Нет, я иногда так, ну, последний раз уже, на самом деле, очень давно, наверное, полгода назад, может быть, я как-то заходил, что-то там полистал, послушал, но...
3: Не вдохновить.
4: Не знаю, как-то оно вот... Пока...
3: А потому что фосфора маловато.
5: Фосфор нет.
4: Фосфора.
3: Да. Удобряйте нас.
5: В общем, мы постараемся как-то соответствовать, потому что, конечно, хотелось бы, чтобы как можно больше наших радиослушателей защищали диссертации и были бы такого уровня.
3: Да. Ну, а музыкально это будем мучить?
5: Нет, я думаю, не надо.
3: Не будем,
5: нет,
3: да?
5: Не будем. Заграничимся прекрасным разговором об аграфении. Бобрик, я забыл, что он кантри-бобрик.
3: Кантри-бобрик. Не будем настоящее имя выпытывать?
5: Давай, будем. Быстренько, быстренько.
4: Будем.
3: Как вас все-таки?

0: Это был Всеволод Кандрибубрик из Москвы.
1: Спасибо.
2: Пожалуйста.
0: Пока.
2: Спасибо вам. До свидания.
0: До свидания.
1: Отличный кантри-бобрик.
3: У нас

Надеемся, что следующая песня послужит глотком свежего воздуха для аквалангиста отряда морских котиков Джея Стика, забывшего заправить свои баллоны воздухом.

0: передаем сигналы точного времени на радио Чиплидук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 16 часов 16 минут.
1: Радио Чиплидук. Обратно на самые первые.

0: Перекрестки судьбы на радио Чиплетук.
1: Встреча с интересным человеком.
2: Сегодня в программе «Встреча с интересным человеком» и интересные ведущие. Это я, Альберт Филистимлянский, замещаю Аркадия Марчулёниса временно. И у нас сегодня в гостях изумительный, очаровательный, мужественный гость. Это, конечно же, наш дорогой Артём Землянихин. Здравствуйте, Артём.
3: Ну, здорово, как говорится, коль не шутишь,
2: да. Да, мы совершенно не шутим. Мы пригласили вас в эту студию, потому что интересна судьба. Интересна судьба мальчика из интеллигентной семьи. И семьи, в которой родители так любили своего сына. А мама библиотекарь, папа работник парфюмерной фабрики. Да. И вот вы поступили в детский сад, потом в школу, учились очень хорошо, на дни пятерки были отличником. И потом, вот когда вы вступили уже в новую жизнь самостоятельно, вы писали стихи, я знаю, и потом постепенно как-то вы стали совершенно другим человеком.
3: Ну да, в общем, короче, да, это, как говорится, Склифосовский, потому что рассказывать можно долго, так сказать, мою судьбу.
2: Но это интересно.
3: Ну, понятно,
2: пускай,
3: да,
2: это будет долго.
3: Пускай... Но в чем вопрос-то, собственно? Да,
2: ну, просто хочется понять, как вы стали таким сильным, таким брутальным, таким успешным?
3: Ну, как я стал? Ну, в детстве, потому что, ну, да, там, эти папа, мама, там, это все... Ну, да, нам они заставляли меня играть, я играл.
2: Вы играли на музыкальных инструментах?
3: Я играл,
2: на скрипке.
3: Да, я на скрипке играл, пилил там это самое.
2: Вообще. И кузнечик запиликает на скрипке.
3: Да, кузнечик,
2: ваше,
3: да,
2: было, ваше
3: хрень,
2: было прозвище, да, да. Кузнечик.
3: Ну да, да, понимаете, ну
2: это потому, что вы были там утонченные,
3: да,
2: были такой стройный.
3: Ну да, да.
2: А вот сейчас было, вы совсем по-другому выглядите.
3: Ну, понимаете, да, ну... Ну, вот я там приходил, да, и я с этой скрипочкой в этих штанишках, да, в очочках. Ну, и ребята все говорили, ну, чё ты как не какой-то ботаник, ты ботан, что ли, в натуре. Ты же мужик.
2: Мне нравилось.
3: Тёма, ты же мужик, мне говорили, ребята, ну, чё ты эти скрипки какие-то, стишки там, это самое.
2: Вас дразнили кузнечиком, ведь это же, наверное...
3: Кузнечик это, да, ты кузнец должен быть своего счастья, понимаешь, это крутой с молотом, молотобойцем должен быть, понимаешь, а ты там этот кузнечик пиликает на скрипке. Вот, и я поэтому, ну, вот эти все там макраме я вязал, там эти самые английской резинкой, мама меня учила, да, там эти вышивания. О, ну стихи
2: это
3: там,
2: было...
3: Боротынский, я любил, да, стихи там, это все, да.
2: Но это что, это же было чуждо или что, почему?
3: Не, оно мне как бы нравилось, ну просто, ну ребята, ну в классе там, потом в институте, они говорили, ну что ты как бабы, ты же мужик, Тёмыч. Ну что ты?
2: И вы стали,
3: и я стал
2: решили
3: работать
2: стать мужиком,
3: над собой. Я
2: мужиком.
3: Стал...
2: Да, правильно.
3: Да, я стал работать над собой, понимаете? Началось, как сказать, работа над телом, понимаете? Мышца, чтобы была. Я начал
2: сильным,
3: питаться,
2: да?
3: Нормально, там, как бы заниматься с отягощениями, там, это все такое.
2: Это...
3: Скрипку эту я об башку там какой-то бабки разломал, там, который там. Говорится, ты фальшивишь там, в общем, все. Ну, фальшивишь, вот тебе тогда настоящая нота, последняя нота, жалобно тренькнула струна, и с скрипкой было покончено, вот. Ну, в общем, и вот эти все дела, стишки, вот это все, я любил сладкое, понимаете, я любил цветы там выращивать, нюхать, вот это, запахи какие-то.
2: Ну, а сейчас уже нет.
3: Ну, все говорили, ребята, ну, чё ты, ну, какое-то бабское это все. Ты же настоящий пацан, надо по-пацански, да. Вот, и мы, ну, потом им все переключился, мы все по пивку стали ходить, по пивку, как бы это, портвишка, вот, эти, не ликеры, да, шампанское, это все.
2: Шампанское?
3: Шампанское, это все ушло, понимаете. Вот, и мы стали заниматься, по футболяну, по футбольному. Сейчас я вообще, у меня бои без правил любимое.
2: Так вы же, да, я прочитал, что вы, да, у вас разряд, или вы даже...
3: Второе место по городу, по нашему, да, у нас. Небольшой город, но все равно второе место, считай, я первое. Я просто...
2: А это которые судьи, бои в грязи, это когда бои в грязи? Или
3: а?
2: Я грязи? Путаю, в грязи это бои? Или нет, это не
3: грязи? Нет, это в грязи, это мотогонки, это мы мотокросс, значит, это вот... Camel Trophy, там, это все там тоже. Ну, вылезаешь в грязи настоящий, что, приходишь домой, как бы, настоящий вонючий мужик, знаешь, это, с синяками, мозолями, знаешь, вот, и чтобы пахло мужиком в доме, понимаешь?
2: Русским духом пахнет, вот когда,
3: да,
2: говорит.
3: Да, потому что вот это все мне дарили тогда, вот эти туалетные ванны, знаешь, это все какие-то там эти...
2: Но это привело вас к успеху, к уважению в обществе.
3: Ну, конечно, сейчас это все уважуха, респект полный. У меня 4 бизнеса своих.
2: 4?
3: Все меня, не надо даже иногда приезжать. Люди просто, снимаешь трубку, еще номер не набрал. Люди уже понимают, что нужно делать.
2: Вот. 4 бизнеса, вот. Удивительно. И вы думаете, что если бы остались таким, каким вы были, стройный кузнечиком?
3: 4 бизнеса, это ерунда. У меня 14 детей. Настрогали. У меня просто 6 жен. Да. И мы, так сказать, наделали ребятишек.
2: Но их же нужно всех кормить.
3: Ну, настоящий мужик, понимаешь, у меня не должна быть одна жена. Ну, что такое? Одна жена, это и скучно, и потом, ну, они тоже разбегаются, они не выдерживают, потому что слабые. Бабы слабые, между нами говоря. Ну, существа, так я и может сказать.
2: Но ведь вы должны обеспечить каждого ребенка образованием.
3: Я всех обеспечил, да. Я зарабатываю нормально. Нормально я зарабатываю. Я тренирую, значит, пацанов. Тоже и боксу. И занимаю пауэрлифтингом, значит, и бодибилдингом.
2: Ну, да, а вот ваши прыжки, как вы, боясь высоты, вы решили прыгать с парашютом. И я даже знаю, извините, что когда первый прыжок, вы обделались.
3: Да, мягко говоря, такие легкие были обосразушки такие, да, прошу прощения. Ну, в общем, это да, это не просто. Ну, представь себе, вот такой вот со скрипочкой, да, и меня просто вытолкали в люк. А ребята говорят, что ты, давай, держись, Тёмыч, давай, все нормально, что раскроется все как надо. Ну вот у меня раскрылось только не то, что надо. И, в общем, полные шаны радости были.
2: Но это преодоление долетел. Себя, это...
3: Это на преодоление, это на разрыв аорты, это против шерсти.
2: Да. Приземление с полными штанами. Это...
3: Ну, радости и уважухи все равно.
2: Все равно, да.
3: И с этим было уже покончено раз и навсегда. Больше такое не повторялось. Вот у меня прыжков, знаешь, сколько сейчас.
2: А сколько? Да, у вас же очень много, я вижу.
3: У меня сейчас 4 прыжка.
2: 4? 400 я видел. А, 4.
3: 4, да. Ну, просто это? Дальше я уже прыгал с трамплина в воду. В воду тоже. Еще, а еще неизвестно, ты попробуй прыгни.
2: А покорение, да, гор. Я знаю, что вы, да, взбирались на самые высокие.
3: Взбирался.
2: На самые высокие.
3: Ну, это там просто приходишь весь тоже в шишках, в синяках, переломанные. Просто ни разу так и до вершины не поднялся. Потому что эти все идут, плутают, страховки вбивают. Потому что они, ну, боятся они. Поэтому они все свяжутся друг с другом. Да, я один, как настоящий мужик, один напрямую, никакими обходными путями, как пошел на пролом. Поэтому я никогда подняться не могу, потому что я всегда на меня либо чуть-чуть упадет, либо я куда-нибудь, так сказать, рванусь там. Вот.
2: Но сколько переломов у вас? Я вижу.
3: Переломов у меня просто огромное, я не считал, а подъемов вот таких у меня там где-то за 40 переваливает. Ну,
2: правда,
3: выше 300 метров так и не удалось подняться ни разу. Не получилось, потому что все время где-то падал или на меня что-то.
2: Но падал и вставал.
3: Падал
2: и
3: вставал, да. И несмотря на это, упрямо и упорно. Вот говорят, что ты как муха об стекло бьешь? Надо, потому что сильная муха, она пробьет стекло. Вот я скажу. И это не муха,
2: а
3: это...
2: А как родители восприняли вашу, да, метаморфозу? Вот как это было? Вот как
3: родители...
2: это они приняли и поняли вас?
3: Ну, я не бы не сказал, конечно.
2: Вы видели их всех?
3: На парфюмерной фабрике, так сказать, он, так сказать, мои все эти закидоны он занюхивал, ну вот, так сказать, шатырным спиртом, потому что он сознание терял просто, когда все это видел или узнавал. Вот. Поэтому он себе испортил, просто сорвал вот обоняние. Он уже не смог дальше работать дегустатором вот этим на парфюмерной
2: фабрике. А мама библиотекарь?
3: А мама библиотекарь. Она перерыла все книги, чтобы, значит, по воспитанию, чтобы понять, как меня перевоспитать обратно, чтобы я, так сказать, стал опять скрипачом там, поэтом.
2: Но вы же их обеспечили финансово? Ну, это важно?
3: Конечно, сейчас они у меня в шоколаде, да. Папа, в общем, тоже немножко уже мужик. Тоже, да? Мы с ним, да, на рыбалочку. Там тоже
2: пивасик,
3: мужские
2: пивасик.
3: Разговоры, мужские занятия.
2: Это очень так интересно.
3: Да, романтично так.
2: А мы подготовились к нашему эфиру и вот заготовили скрипку, между прочим. Дорогой Артем, вот не могли бы ли вы хотя бы попробовать вспомнить молодость? Сыграть что-то?
3: Ну, что ты, шутишь? Да? Ну, не знаю.
2: Но вы
3: попробую.
2: Же играли.
3: Ну, дай попробую.
2: Да. Ну-ка, ну-ка.
3: Я не знаю, как говорится, с какого бока-то, каким боком я.
2: Вот смычок, вот эта палочка, вот она.
3: Все, я попробую, но подожди, не знаю. Ну-ка. Так же вот это. Вот так вот, еще вот можно.

0: Ну чего, вроде
1: ну что? Это удивительно, очень хорошо. Очень хорошо.
0: Как говорится, помнят руки-то, помнят.
1: Помнят родимые, да.
0: Вот, ну хотя у меня сейчас руки-то больше помнят перфоратор.
1: А ваша любовь к классической музыке, она же, как ностальгия, не возвращается такими флешбэками, что вы вспоминаете...
0: Чудо, флешбэки?
1: Ну, вспоминаете Малера, Мендельсона,
0: но...
1: все эти прекрасные звуки композиторов, Вивальди, ну их так много. Разве у вас не осталось какого-то щемящего чувства из детства?
0: Ну, это так иногда запрешься, чтобы никто не видел. И сидишь там, попеликаешь, там, роняешь скуп мужскую слезу. Да.
1: У нас в гостях, дорогие друзья, я хочу напомнить, у нас в гостях Артем Землянихин.
0: Да.
1: Интересный человек, настоящий мужчина, брутальный, мощный, да. Очень целеустремленный. Успешный.
0: Ну, потому что, ну, в общем, все, ну, ребята говорили, ну, что ты, ну, что ты как баба, ну, ты же настоящий мужик, ты должен быть крутой, сильный, мощный, и характер, и
1: ну, у вас это получилось, у вас это получилось.
0: А?
1: Это у вас получилось, Артем, очень
0: ну,
1: хорошо.
0: Я думаю, что мне будет рассказывать, я сам знаю, что у меня получилось.
1: Да.
0: В общем, ребята, я хочу дать всем совет. Вот все,
1: да, что бы вы хотели сказать нашей аудитории,
0: да,
1: радио
0: да, вот
1: Чип
0: я хочу
1: Ток.
0: Сказать, да. Возьмите за себя, так сказать, обеими руками, как следует. Работайте над собой. И каждый мужчина, мужчинка, понимаешь, этот вот паренек, там, мальчишка, мальчонка, он должен стать настоящим мужиком, таким вот крутым.
1: А у меня есть шансы, как вы считаете? Артем, я смогу стать мужиком?
0: Ну, тут я, конечно, не знаю. Ну, только если над вами подработает какая-нибудь женщина, она может сделать из вас. Ну, сильная женщина только такая, совсем такая, которая коня на ходу остановит.
1: И в горящую избу войдет.
0: Войдет,
1: а расскажите, войдет. Как вы вошли вот в горящую избу? У меня есть такие эксклюзивные сведения. Вы вошли, и что?
0: Ну, просто я там забыл один раз эту самую свою барсетку, и пришлось вернуться в горящую избу, чтобы она не пропала там в огне до пламени.
1: Вы ее спасли? Барсетку?
0: Да, я спас барсетку.
1: Потушили
0: да.
1: пожар?
0: Ну, пришлось потушить ради такого.
1: Но вы же герой, вы же герой. У нас в гостях герой, скромный человек, мужчина, мужик Артем Землянихин. Ваш, большое спасибо вам за советы, за интересную беседу. И мы вас обязательно ждем еще в нашей программе.
0: Обязательно.
1: Встреча с
0: обязательно.
1: Интересными людьми.
0: Держи пять, давай.
1: Большое спасибо. Я надеюсь, наши радиослушатели провели прекрасно эти несколько минут. Насколько мы беседовали, я потерял счет. Минут 15. Ну что же, давайте прощаться.
0: Я тут вспомнил, а напоследок меня навеяла такая цитата. «Интеллигентные речи и остроумные мысли уместны в интеллигентном обществе. В обыкновенном же они прямо ненавистны. Чтобы в последнем нравиться, необходимо быть плоским и недалеким». Вот. Знаешь, что сказал? Артур Шопенгауэр, между прочим. Вот. Ну, а мы вроде с тобой, Альберт, не были плоскими, недалекими, да? У нас вроде бы так получилась интеллигентная беседа, да? Вот. Ну, все, да.
1: До свидания.
0: Ну, что, я пошел, а что там?
1: Приходите еще.
0: Что, мне еще Книксон сделать, что ли, на прощение?
1: А вы вдохли бы сделать Книксон?
0: Ну все, пока, давай, все не рассусоливаем. Все, пока.
1: До свидания.
2: Перекрестки судьбы на радио Чипльтук.
3: Встреча с интересным человеком.

0: Tripledik.
1: Tripledik. Tripledik. Dok. Tripledik. Tripledik. Dok. Tripledik.
0: Radio. Radio.
1: Tripledik.
2: Tripledik.
0: Tripledik.
1: Tripledik.
3: Я тут смотрю, что я не один такой, в принципе, народ-то есть, вижу, нормальное.
0: Чипальдук. Радио Чипальдук. Ухо. Горло. Нонсенс.
2: Чипальдук.
4: Ой.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого удара часов соответствует точному времени. На радио Чипльдук часы пробили ровно 17 часов 17 минут.

0: Дорогие друзья, сегодня у нас специальный выпуск программы «Люди редких профессий», и посвятим мы его одному необычному документу. Вот передо мной мой коллега Кирилл, и я попытаюсь с ним разобраться. В этих вот профессиях, собственно говоря. Вот документ, который я держу, называется «Классификатор профессий ДК-00395». Издание официальное, госстандарт 2001 год. И это реальные профессии, существовавшие на тот момент, возможно, и до сих пор, в реестре профессий. Вот, например, за номером... Кирилл, вот помоги мне, вот что такое лот, я так понимаю, 103-58, аппаратчик мокрой классификации. Вот как думаешь, вот это связано с бассейном или с выжимом сока? Или...
1: Сначала нужно разобраться с аппаратчиком сухой классификации.
0: Сухой. То есть решил с конца списка пойти?
1: Я думаю, что да. Аппаратчик, если мы поймем, кто такой аппаратчик сухой классификации...
0: Может быть, это на винзаводе.
1: Если его... этого аппаратчика, предоставить ему какое-то мокрое нечто, то...
0: То есть от противного,
1: от прилагательного.
0: А сухой классификации мог бы быть...
1: Мокрая классификация и сухая. Мы не знаем даже аппаратчика сухой классификации, поэтому как мы можем рассуждать об аппаратчике
0: мокрой? Может, это связано с мокрым делом, вот, на мокруху пойду, не пойду, и сотрудник в следственных органах...
1: Слово аппаратчик здесь аппаратчик, не очень нравится.
0: Аппаратчики же были
1: это
0: в
1: что-то официальное.
0: В ЦК работали.
1: Да.
0: То есть человек, который по мокрухе в ЦК КПСС работал,
1: всего, да.
0: Вот он аппаратчик, но по мокрой классификации.
1: Ну, естественно, сухое...
0: А сухой это сухой спирт,
1: проще,
0: завод
1: да.
0: сухих вин, там тоже были свои аппаратчики. С этим разобрались.
1: Да.
0: Далее, вот аппаратчик
1: опять,
0: по насасыванию диафрагмы. Это тоже, кстати, скорее всего, к винзаводу относится, я так думаю. Не случайно они рядом идут, вот эти. Насасывание диафрагмы.
1: Ну, это что-то, видимо, связанное с продажей внутренних органов.
0: То есть ты думаешь, ну к внутренним органам мы еще чуть позже подойдем.
1: Диафрагма, она же где находится?
0: Диафрагма в фотоаппарате находится.
1: А еще и так может быть. Я
0: если,
1: думал,
0: может, фотоаппарат насасывает тоже что-то в себя. Сейчас цифровой аппарат, он же насасывает гигабайты информации.
1: Диафрагмы, понимаешь? Вот...
0: Диафрагмы.
1: То есть может насосать диафрагму, а потом как бы продать кому-то диафрагму.
0: Оперное что-то, певческое.
1: Да, да, да. Для того, чтобы развить...
0: Насасывание...
1: Как
0: гимнастика, да, для вокальных возможностей. Хорошо, предположим.
1: Допустим, насосал диафрагму несколько штук, ты можешь какому-то человеку...
0: Насосал сам, да. Помоги товарищу. Дорогие друзья, вы слушаете, наматываете на ус. Может быть, вы выберете себе какую-нибудь профессию из этого списка. Ну, а в данном случае, если вы знаете действительно, что
1: если
0: в реальности...
1: Если ваши друзья, кто из ваших друзей работает аппаратчиком...
0: Насасывателем, аппаратчиком по диафрагмам, то напишите, поправьте нас.
1: Да.
0: Потому что мы сейчас, что называется, гадаем и вообще вилами на воде. Кстати, тоже мог бы быть водный вильщик какой-нибудь.
1: Давайте,
0: правильно?
1: У нас еще 700 очень да, много
0: значит,
1: вариантов.
0: Дальше вот арматурщик язычковых инструментов. С чего мы начнем? С инструментов, с язычковых или с арматурщика?
1: Ну, тут явное противоречие. Я думаю, что такой профессии не может. Арматура — это что-то громоздкое, или я ошибаюсь?
0: Арматура — это что-то.
1: Язычковый
0: инструмент. Это музыкальный или рабочий инструмент? Язычковый.
1: Музыкальный инструмент смычковый обычно. Язычковый.
0: Ты... Семейство язычковых какое-то.
1: Да. Ну, как-то... Да. Какой-то образ сложный рисуется.
0: Сложный. Но ведь и у скрипки тоже может быть арматура, хотя скрипка не язычковый, а щипковый инструмент.
1: Щипковый, понимаешь, арматура.
0: Но
1: это нас,
0: без арматуры
1: это
0: инструмент будет...
1: Виолончелью дать
0: вялый,
1: кому-то...
0: понимаешь, да. Саксофон будет вялый, он будет
1: виолончель,
0: такой,
1: вялый.
0: Как рыбина такая, знаешь.
1: Хотя, вот... видишь, мы про щипковый, а виолончель, язычковый. Мы вообще должны разобраться, что такое язычковый инструмент. Язычком, когда я работаю, так...
0: Вот эти вот есть какие-то тувинские вот эти вот инструменты.
1: Да.
0: Ближневосточный.
1: Ты когда языком работаешь? Когда вот, соответственно, это же называется, как это я забыл.
0: Вот
1: как
0: я языком сейчас изображаю.
1: Ну, я забыл, как он называется, этот инструмент. Челноков, как он называется? У нас есть помощник.
2: Варган.
1: Варган, да. Варган, совершенно справедливо. Вот Челноков знает. Варган. Это значит человек с гигантским совершенно варганом, который можно использовать как арматуру, понимаешь? Которую можно просто прибить человека.
0: А, я знаю, язычковыми инструментами работают сотрудники СМИ. И если вот у такого журналиста внутри стержень такой, то значит в нем арматура. Ну, хорошо. Может быть, кстати, этот инструмент пригодится следующему представителю профессии, такой вот лот 201-57, артист ритуальных услуг. Как ты себе это представляешь?
1: Конечно.
0: Артист.
1: Не, ну вот. Здесь вопрос артист ритуальных услуг. Это человек, который должен, невзирая и вопреки, как-то
0: всегда
1: людей...
0: Всегда быть с улыбкой?
1: Да, с улыбкой быть. Либо он, наоборот, должен всегда соответствовать и, в общем, в состоянии, когда он практически плачет. И вот нужно понять, вот как себя вести в данной ситуации. Отвлекать, развлекать.
0: Разрыв аорты, да. Профессия
1: или он,
0: такая,
1: да, да? Или он должен, наоборот, соответствовать и еще
0: да,
1: больше
0: вот, кстати,
1: их...
0: философский
1: да,
0: вопрос.
1: Еще больше их туда загонять, потому что никаким распоясавшимся действием невозможно...
0: Шутом быть, шутом вот как быть бы невозможно. Там, да, кладбищенским таким, это неуместно. Это... Как. В то же время людям и так плохо и
1: да,
0: еще,
1: их еще
0: усугублять и петь, так сказать.
1: Это очень сложная работа. Это я вообще считаю, каждый сложно. Человек должен...
0: Но ведь есть такая профессия, понимаешь? Это же реально.
1: Ну, во-первых, такая профессия в фильме «Старший сын», если ты помнишь, режиссера Мельникова.
0: Ты знаешь,
1: Евгений
0: да.
1: Леонов исполнял артиста, к которому приехал Караченцев с Боярским, притворившись, что он его сын. Так вот, Леонов там играл музыканта, который в результате своего творческого пути пришел к тому, что вынужден был работать в ансамбле, который... занимался исполнением произведений на похоронах. И при этом очень был чистым, искренним и добрым человеком. Поэтому я думаю, что...
0: Ну, даже такая профессия, она как-то удобряет человека. Она его добрее делает, потому что ну, другой взгляд, как бы такой, ракурс некий, так, мементо, море, так, на минуточку. Вообще мы можем путать, кстати, слово «актер ритуальных услуг» и «артист ритуальных». Артист же это шире, артист же это и художник,
1: да,
0: и музыкант,
1: да.
0: Правильно? И,
1: согласен.
0: И певец.
1: А вот
0: только...
1: следующий лот.
0: Да, вот следующий, вот как ты, вот, прочитай. Этот.
1: «Бригадир двора из ложницы». А что есть наложниц, я знаю?
0: Вот двора наложниц, это был бы...
1: Наложенным платежом,
0: как это называется?
1: Из ложниц.
0: Султан
1: слова...
0: такой был бы, двора
1: я
0: наложниц.
1: Я исполнял в Большом театре, кстати, этого смотритель гарема Паши.
0: Ты исполнял он, лично?
1: Исполнял, да.
0: В бытность свою?
1: Да, старые, добрые, не очень для меня времена. Вот изложница, от слова изложение, что такое изложница? Отсюда, изложниц. Если мы узнаем, кто такие изложницы, тогда
0: двора
1: будет понятно.
0: Двора изложниц.
1: Опять-таки, бригадир двора, тоже два
0: изложниц
1: слова.
0: Изложниц уж... Не шевелятся ли во мне какие-то рудименты старого образования моего технического? Изложницы это не такие ванночки металлические, в которые наливают расплавленный жгучий металл такой.
1: Ух ты.
0: Какие, ну, мне кажется, вот это изложницы.
1: Пускай они будут.
0: Называются.
1: Если даже
0: и тогда двор, уставленный
1: они...
0: вот этими ванночками с раскаленным металлом, потом они остывают,
1: потом
0: их открывают, вываливают.
1: Угу.
0: Пожалуй, мы здесь ближе всего к теме, хотя дальше всего...
1: Следующий вот номер. Давайте список длинный.
0: Ну, давай, да, мы в следующую. И на этом на сегодня пока прервемся. Да?
1: Да. Ох, только разошлись.
0: Вот, разошлись. Ну, можно еще парочку тогда. Вздымщик. Номер 11-427. Вздымщик. Что-то он вздымает, я так понимаю, да?
1: Ну, то есть два варианта. Либо он что-то поднимает, то есть... Либо он работает у потухшего костра, когда пытается все время раскочегарить, чтобы
0: все-таки ближе,
1: дым
0: да?
1: пошел, да, чтобы дым. Дым.
0: А мне вот именно нравится корень вздымать. Вот вздымается, понимаешь, поднимается что-то, понимаешь, воспряло что-то, знаешь?
1: То есть он работает над тем, чтобы что-то воспряло.
0: Он вздымает знамя, понимаешь? Он вздымает волну народного энтузиазма.
1: Ну, ты знаешь, дело в том, что...
0: Вздымается гордость в нем.
1: Наши революционеры, которые...
0: Вздымщик
1: да, это вот
0: народных масс был
1: вздымщики.
0: Бы тогда.
1: Ну, они вообще даже все вздымали, потому что больше ничего делать не умели. А вот вздымать как раз... Как-то
0: да.
1: поднимать людей на что-то. Это, в общем, у них получалось с лихвой.
0: Вздымщик. Дорогие друзья, напишите нам, кто же, по-вашему, такой вздымщик и что же он вздымает. Мы зашли в тупик.
1: Взды.
0: Вздумщик еще было бы как-то. Он вздумал что-то делать.
1: Ну, что удумал.
0: А если вздумщик вздумал, вздымщик, то он вздумал вздымать что-то.
1: Ну, все-таки человек, который способствует задымлению территории. Есть такое выражение, дыма без огня не бывает.
0: Значит, соответственно, это маскировщик работа такой, как бы, да?
1: Дымщик, а может
0: маскировщик.
1: Быть так. Угу. То есть дыма без огня не бывает, соответственно, человек, который дым.
0: Ну, мне кажется, тогда бы называлось как-то задымлить, задымитель.
1: Задымитель.
0: Да. Загадочная профессия. Казалось бы, вот одно слово, да? А
1: первый раз у нас одно слово. Есть два слова следующие. Вивщик колец.
0: Вивщик колец.
1: Я думаю, каких что колец? Это олимпийских.
0: Вьет кольца такие, да?
1: Пять колец каждые 4 года. А то и пусть того 2 года.
0: Нет, но вьет ведь как-то вот из дыма. Просто... тоже, кстати, можно вить кольца.
1: Может быть, тогда это будет вздымщик.
0: С вивщиком встретились бы, то тот бы вил кольца из дыма.
1: Да. Вивщик колец — это работник Олимпийского комитета, мне кажется. Ведь кольца должны друг за друга заплетаться же, чтобы они были единым целым, как эмблема.
0: Правильно. Если сразу заранее не вставишь одно кольцо в другое, то потом же разрезать, чтобы вставить, чтобы они переплетались некрасиво.
1: Поэтому он должен это все...
0: Он вивщик.
1: Хорошая работа.
0: Олимпийская профессия.
1: Раз в 2 года. Зимой и летом.
0: Это к Сочи 2014.
1: Да. Выбивальщик мягкой тары.
0: Ой, мне очень нравится эта профессия. Мне как-то кажется, она такой домашней, уютной. Как-то чудится валенок почему-то. И вот в валенке что-то сложено, и он этим валенком стучит и выбивает вот эту тару. Из нее такой...
1: А какую тару? Что значит мягкая тара?
0: Мягкая тара. Ну,
1: вот это корзинка должна быть плетеная. Или даже...
0: Сукна из валеной шерсти. Мягкая тара, что еще могут быть?
1: А может, это какой-то рэкетир, который приезжает
0: выбивальщик. В мебельный магазин. Он выбивает у кого-то мягкую тару.
1: Выбивает у кого-то мягкую тару. Другое дело, зачем?
0: Типа рейдер такой наезжает и говорит, давайте нам мягкую тару нашу назад. Давайте нам.
1: Мы же вам давали, а вы... Нам не отдаете.
0: А мягкая тара, это, например, молоко в пакетах бывает, в таких мягких
1: полиэтиленовых. Это, кстати, денежное это же мягкая дело. Тара. Это мягкая тара. Значит, соответственно, мягкая который тара. Выбивает мягкую тару, он приезжает, говорит, переливайте молоко, отдавайте быстро мне пакеты.
0: И кефир также. Деды Морозы работают, носят подарки, они же в мешках носят.
1: Тоже
0: потом мешки
1: тара.
0: Пылятся целый год со 2 января, там, с 13 января до следующих предновогодних дней. Да. Они пылятся, значит, надо их выбивать.
1: Тоже верно. Ну, во-первых, мы должны определить, что слово «выбивать». Выбивать их из, так сказать,
0: выбивать из
1: кого-то.
0: Пыли, выбивать их из кого-то.
1: Из кого-то.
0: Так, дорогие друзья, сейчас прервемся ненадолго на музыкальную паузу и продолжим потом знакомить вас с классификатором профессии Госстандарт 2001 года.

0: Так, дорогие друзья, напомню, что в программе «Люди редких профессий» мы сегодня знакомим вас с классификатором профессий ДК-00395, госстандарт, 2001 год. Вот какие профессии существовали в реестре профессий на тот момент. Так, продолжаем.
1: Выгребальщик костров, номер 11526.
0: Вот это... тут одновременно, вот смотри, и...
1: Выгребальщик костров все-таки человек, который пахнет, во-первых, конечно.
0: А, знаешь, это кто может быть? Это человек, который приезжает после пожарных и разгребает за ними все, что вот они после себя там оставили. Знаешь, ты насвинячили, а ты разгребай за ними. Вот он и пахнет чем-то, что сгорело.
1: Ну, костром, как минимум. Вы знаешь, когда с дачи приезжаешь иногда, или случайно попал к соседям на дачу, и ты как бы ты ни старался не пахнуть костром, то ты все равно будешь им пахнуть. То есть это абсолютно не зависит от того,
0: любой, да,
1: были ли костры, но все равно будешь пахнуть костром. Даже где-то у соседей кто-то сделал шпикачки, и все равно ты провонял,
0: пахнешь
1: уже, знаете, ты костром. Поэтому вот выгребальщик костров...
0: А пионерское
1: костров,
0: что-то, вот пионерское. Вот взвейте с кострами «Синие ночи». Картошечку выгребать,
1: да,
0: вот,
1: да,
0: из костра.
1: Вот это он человек, который явно, конечно,
0: может,
1: пахнет.
0: Он в пионерлагере работал, действительно выгребал
1: костров.
0: Жар чужими руками еще выгребать можно.
1: 20843. Главный обогатитель.
0: Обогатитель. Ну, здесь даже можно пропустить. Сюда очень много людей всех, да, профессий практически. Всегда, ну, есть
1: вообще,
0: у них обогатитель.
1: Это, конечно, какой-то альтруистическая профессия.
0: Это спонсор такой, меценат.
1: Да, это, конечно, меценат. Да, главный обогатитель.
0: Ну, если он сам обогатитель, то это уже...
1: А что он, подожди, главный обогатитель? Что такое обогатитель? Человек, который обогащает. Не себя же он обогащает, правильно?
0: Может, и себя. Потому и главный.
1: Главный специалист по технике консервации телевизионных программ. Больше всего нравится слово «техника».
0: Это на канале «Ретро-ТВ», да, канале «Ностальгия». Вот консервируют люди старые программы.
1: Да.
0: И они сохраняют свою свежесть.
1: Все, ну, правильно. Причем, чем раньше законсервируешь ту или иную программу, тем быстрее потребность в ней возникнет у народа. Если ты показываешь одну и ту же программу в течение долгих лет... И она продолжает,
0: ну,
1: жить.
0: То есть ты вскрываешь коробку, в которой лежит пленка, на которой консервным ножом открываешь эту коробку,
1: в какой-то
0: законсервированную,
1: степени, да,
0: достаешь пленку.
1: Но... Ведь смотри, если программа живет длительное количество времени, она как бы становится связью поколений. И одни ее люди смотрели, и другие ее люди смотрели. А если ты одну программу, которая только ваша стала очень популярной, ты ее консервируешь и снимаешь с эфира, то уже через 5 лет ты ее заново можешь открыть, и люди будут смотреть ее, как вспоминая свое детство. Кто-то уже вырос за это время. Это психологический
0: очень
1: момент.
0: Через 40 лет, пока не вымрет последний, кто ее видел.
1: Тогда это вообще будет новая
0: водить
1: программа.
0: Водить телезрителей по каналам, пока не вымрет последний, кто видел вообще то телевидение. Да? Ну, в общем, ну, срок консервации, тем не менее, есть. Его нельзя превышать, потому что портится тогда все-таки.
1: Да, да, конечно.
0: Протухает, душок какой-то может появиться.
1: Демонстратор пластических поз.
0: 118-16, да, демонстратор пластических.
1: Ну, конечно, это должен быть человек йог. Конечно, должен быть гуттаперчевый.
0: Где?
1: Угу.
0: Демонстратор пластических поз.
1: Где угодно. Ну, если где угодно, то, скорее всего, заберут человека. Это...
0: Ну, это школа йоги?
1: Ну,
0: или что-то
1: что? Такого, да,
0: или
1: да,
0: это...
1: Да.
0: Одно из амплуа в театре пантомимы.
1: Вполне логично. Я думаю, что такое должно быть. Другое дело, каков спектр, где выпускают.
0: Школа моделей для скульпторов. Они же с кого-то лепят.
1: Ну да.
0: Говорит,
1: да,
0: ну
1: да,
0: примите,
1: да,
0: позу такую. Говорит, я не умею, не знаю, как это, да, как.
1: А вот я вам вот покажу, так, вот так.
0: А приходит подготовленный человек, который окончил,
1: да,
0: курсы.
1: Да, сделайте
0: у
1: упор...
0: него диплом, демонстратор пластических поз. Он говорит, могу так, могу так.
1: Упор
0: могу
1: спиной
0: так
1: лежа, пожалуйста, сделайте вот и покажите нам. И так вот стойте, пока мы будем.
0: Да, покажите нам позу 43Б.
1: Ну, еще важно находиться в одном зафиксированном положении длительное время, чтобы
0: вот
1: тебя могли слепить.
0: По позиции ты же вот танцор. Вот какие, что значит третью позицию, это как?
1: Это определенное положение ног, как и все балетное, противоестественное для природы человека.
0: То есть вывернуто так суставы,
1: да,
0: что...
1: Ну, наиболее они вывернуты, наверное, в пятой позиции. Mm-hmm. И наименее в шестой.
0: Я Милова узнаю по походке, вот, да? То есть да, балерунов легко узнать всегда,
1: да, и балерин. Легко, и балерин еще легче. Танцовщиков менее очевидно, но после 40 еще легче, потому что, как правило, здесь палочка или костыли могут использоваться для перемещения, поскольку, конечно, суставы за эти годы с 10, то есть 30 лет из 40, проведенные не издевательством над организмом, они, конечно, потом природой возмещаются тебе в виде, так сказать, либо ты должен до конца жизни это все делать, вот эти вот нечеловеческие совершенно упражнения. Либо, если ты вдруг решил от этого отказаться, сказав «довольно», то, соответственно, аппарат отказывает, и мениски могут вылететь при обычном приседании на унитаз. Ну, не будем, это грустно.
0: Да, ну, в общем, тема. Да, ты бы мог иметь диплом демонстратора пластических. Но ты вовремя слинял из своей этой балетной профессии.
1: Да, поэтому я сейчас могу некоторые позы показать, но они, слава богу, уже, скажем так...
0: Это, кстати, тоже хорошая профессия, демонстратор вот пантомимы по радио. Тоже очень интересно.
1: Ну, на радио много, естественно. Жонглеры, радио-жонглеры, это тоже
0: да,
1: известно.
0: Да, об этом мы отдельно поговорим. Ну что, на сегодня вот какой-то, может, последний вот...
1: Ну, банально, диспетчер по рулению.
0: Это рулит, может... не рулит, он просто говорит... Ему приносят что угодно. Он говорит, это рулит, это рулит, не рулит.
1: Да, это не рулит.
0: Это как-то не рулит. И почему все равно ему колбасу принесли, он попробовал, это не рулит, сорт колбасы. Рулез, не рулез, да, это рулез. Это, газету, кстати... ли ему принесли, фильм, да? Тишотку какую-то с рисунком. Он говорит, это не рулит совсем. А это рулит.
1: Это
0: вот
1: очень
0: такой вот диспетчер по рулению.
1: Ответственная работа, на самом деле. Диспетчер по рулению, потому что ты задаешь какие-то стандарты. И можешь,
0: нам, кстати, нужен такой на радио Чапыльдук, диспетчер по рулению, чтобы прошла
1: здесь,
0: песня.
1: После здесь, конечно, нужно, чтобы человек был очень уверен в том, что он говорит. Здесь не должно быть каких-то сомнений, каких-то обоснований. Должно быть просто
0: самодостаточно. Рулит, не обсуждается. Не рулит, да. С опломбом таким, все, тема закрыта.
1: Лексикон очень сжатый. Рулит, не рулит, все. Ну, то есть человек...
0: Нет, говорит, ударение это рулит. На рулит.
1: Рулит, да.
0: Или ну, рулит.
1: Нет, ну, можно по-разному. Это рулит,
0: рулит, да. Или рулит, кстати, да. Тоже вопрос. Вот на этом вопросе мы сегодня вас и оставляем, дорогие слушатели. Пишите нам, какая из профессий вас зацепила. Может быть, захотелось в нее просто, что называется, как в прорубь с головой.
1: А вполне возможно, что вы уже ей давно освоить. Занимаетесь, и как бы поняв ее истинное предназначение, вы поняли, что стоит завязывать с этим.
0: Да.
1: Ведь вполне возможно, что сейчас нас слушает, допустим, бригадир двора из Ложниц. И думают...
0: Обняв за талию какую-нибудь выбивальщицу мягкой тары.
1: Допустим. Знаешь? Вообще выбивальщица мягкой тары, это может быть...
0: Это ты не путай с обнимальщиком мягких форм на дворе наложниц.
1: Но это обнимальщик, а то все-таки выбивальщик. Тут, знаешь, тоже есть свой нюанс.
0: Ну, я смотрю, как-то у тебя уже вздымщик какого-то энтузиазма ты какой-то стал.
1: Ну, в нашем своем возрасте тема в основном пошла. Вздымиться может исключительно энтузиазм.
0: Ну, а радио Чапыльдук требуется по-прежнему. Главный обогатитель, чтобы мы могли продолжать выпускать наши программы.
1: Ну, главное то, что у нас обогатитель есть.
0: Ритуальных слуг.
1: Обогатитель у нас есть, но главное не кажется. Главный обогатитель никогда не помешает. Главное, чтобы был хоть какой-то, но всегда, если есть главный, это...
0: Да. Все. Ну что ж, спасибо, с вами были демонстратор пластических поз практически.
1: Да, это вот ваш покорный слуга.
0: И я, ну, назовем меня аппаратчиком, скажем... язычковых инструментов.
1: Ну, арматурщиком.
0: Потому что владение язычковыми инструментами на радио это прежде всего.
1: Совершенно справедливо. Но отметьте, Андрей, что все-таки аппаратчик язычковых инструментов, такого нету. Такой нет профессии. Есть арматурщик.
0: Арматурщик, да, это существенно.
1: Это немножко другое.
0: Ну что ж, спасибо, дорогие друзья, и до новых встреч.
1: Да.
0: Пишите, осваивайте новые профессии. Увидимся.
1: Счастливо.

0: talking on your phones.
1: Радио Чипальдук. Самый безбашенный танк на мирном фронте интернет-радио.

0: Как бы ньюз на радио Чипельдук.
1: Добрый день. В студию микрофона Тимофей Кузин. В эфире новости по материалам новостного сайта newsexpertworldmedia.ru. Американские фондовые индексы во вторник опускаются в преддверии выступления министра финансов США и главы Федеральной резервной системы. Аптеки скрывают копеечные средства, усиливающие зрение в 105 раз, им оказался обычный. Индекс Dow Jones Industrial Average 16.43 по московскому времени снизился на 47.22 пункта и составил, если болит голова и не имеют конечностей и шум в ушах, возьмите в привычку перед сном выпивать Standard & Poor's. Курс 500 опустился на 5,27 пункта до 39,35,32. Не кодируйте пьющего, секрет вечной трезвости, подсыпьте в стакан немножко. Если на груди шеи папилломы, срочно перестаньте. Глава ФРС высоко оценил меры, предпринятые Конгрессом. Для у кого варикоз, срочно читайте, пока не удалили. Это избавит от него за 7 дней. Нужно взять. Не стригите грибковые ногти, грибок выводится мгновенно, возьмите обычный. Если болит тазобедренный сустав или колени, немедленно исключите из рациона. На питание этот... Вы слушаете новости на радио Чипельдук по материалам новостного сайта newsexpertworldmedia.ru. Криптовалюты являются скорее активом для спекуляций, поэтому они не особо пользуются в качестве средства платежа. Мать известного футболиста перестала молчать. Вот в чем причина. По сути, это скорее заменитель золота, а не доллара. Герой на экране, негодяй в жизни. Судьба известного актера стала причиной. Волосы дыбом. На могиле умершей звезды происходит нечто. Паул считает криптовалюту чрезмерно волатильный и ничем не обеспеченный. По его мнению, это не позволит биткоину стать полноценным средством для расчетов, а значит и заменителем доллара. Деньги с неба упадут в следующем месяце. На эти три знака зодиака срочно читайте. Почему аптеки молчат? За ночь из вас выйдет целый ком паразитов, если выпить залпом дешевый. Вот как выглядит бывшая красотка из сериала без фотошопа. Вы обомлеете. А светская львица опозорилась прямо на сцене. Видео здесь. Срочно смотрите, пока не удалили. Фотосессии с маньяком. Ее ненавидят теперь все. Почему аптеки молчат? За ночь из вас выйдет... А, это было... С 5 числа все пенсионеры, у кого высокое артериальное давление, имеют право получить, наконец. А выжигает сорняк до корней. Чистый огород за сутки разведите в теплой воде, обычный. Продолжаем новости на радио Чипельдук по материалам новостного сайта newsexpertworldmedia.ru. Ваш сахар будет меньше 5,5, если ежедневно съедать 37 граммов сушеного. Кошки, несущие смерть, чем эти домашние могут. Назван возраст, после которого не хочется дать. Слуховой аппарат больше не нужен. Это копеечное средство восстанавливает слух в любом возрасте. Возьмите. Присядьте, если вы стоите. Все обомлели, что вытворяла вдова на похоронах. Если болит тазобедренный сустав или колени, немедленно исключите из рациона питания. Даже запущенная печень восстановится за неделю, если съедать утром каждый день. Самый мощный враг шишки на ноге, чтобы косточка сама сохлась, нужно растворить обычного. Но восстановление еще далеко от завершения, поэтому мы, ФРС, продолжаем оказывать экономике необходимую поддержку столько, сколько потребуется. Это были новости на радио Чипельдук по материалам новостного сайта newsexpertworldmedia.ru. А у микрофона был Тимофей Кузин. Продолжаем наше вещание. Ну а за ночь из вас выйдет целый ком паразитов, если выпить обычный.
0: Это были как бы ньюс на радио Чипельдук.

0: Для тех, кто 4 дня назад прочел книгу «Этюды о питании», для этих слушателей прозвучит трек через 15 минут. Будьте внимательны.
1: Ну а пока предлагаем вам немножко расслабиться под музыку для сноса ветхого жилищного фонда.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. В Москве 18 часов 18 минут ровно.
1: Радио Чипльдук. Пока не догонят.

0: разговорчики. В первую голову надо поесть.
1: Просил Змей Горыныч.
2: Encore une fois.

0: Чипльдук. Ашкумук.
1: Чипльдук Ашкумук.
0: Ашкумук. XBG Кеймлер. Forever.
2: Радио Чипльдук навсегда. Ашкумук. Forever. Такой расклад.

0: Минутка веб-радио Бурунди на радио Чипльдук.
1: Bakugira ngo bahimbishe ugasanga n'inzu barayisituye kubera izo nzahawe.
2: Umucamanza Kanyange Maria asaba abanyagihugu yuko bokundana, kuko ngo mu manza nyinshi usanga umwana aburana na se wabo. Akandi kamo nuko uguze itongo yotohotsa mu muryango agira agurire itongo kugira ngo ntihazobe ingorane, kuko ashobora guhakwa kura amahera n'itongo.
0: Это была минутка веб-радио Бурунди на радио Чипльдук.

Внимание! Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует. О как! Точное московское время 19 часов 19 минут.

0: Психологический практикум.
1: Тренировка наблюдательности и умение мыслить логически.
2: Внимание! Прослушайте первые несколько тактов из фортепианной сонаты «Апассионата» Людвига ван Бетховена в исполнении пианиста Владимира Горовица.
3: А теперь прослушайте этот же фрагмент этого же музыкального произведения в исполнении Святослава Рихтера, другого пианиста –

0: Наше задание. Сравните эти два музыкальных отрывка одного и того же музыкального произведения в исполнении двух разных музыкальных пианистов и найдите 10 отличий.
1: Повторяем. Найдите 10 отличий.
0: Вот как звучит начало апассионаты Людвига Бетховена в интерпретации пианиста Владимира Горовица.
1: А вот так звучит этот же отрывок по версии Святослава Рихтера, совершенно другого пианиста.
0: Итак,
1: и
0: а сейчас для упрощения задания прослушайте оба исполнения одного и того же музыкального отрывка в более развернутом виде одновременно в стереофоническом звучании.
1: При этом из левой колонки будет звучать пианист Святослав Рихтер,
0: а из правой – пианист Владимир Горовиц.

0: Итак, ждем правильных ответов от наших внимательных и пытливых радиослушателей.
1: Наша подсказка. Обратите внимание, что музыкальный пианист в правой колонке закончил свое исполнение раньше, чем музыкальный пианист в левой колонке.
0: А не наоборот.
1: Первому из наших радиослушателей, нашедшему 10 отличий, будет вручен наш приз – кухонный турбо-блендер фирмы BibiMax с автографом популярного немецкого композитора Людвига Бетховена.
2: Вы слушали познавательную рубрику «Психологический практикум».
3: До новых встреч!

Опоздавшим на работу в Трест связист на 4,5 часа без уважительной причины посвящается следующий ободряющий трек –

Радіо Чіпльдук. Не радіо, а малина.

0: Внимание! В связи с дефицитом времени наших слушателей, плотностью эфира и ускоряющимся ритмом жизни, следующий выпуск новостей на радио Чапельдук будет представлен в компрессированном формате. Quick News, рассчитанном на людей с высокой скоростью восприятия информации.
1: Quick News на радио Чапельдук.
2: Добрый день! В эфире Quick News. С вами в студии Виола Куропаткина. Отправить к Марсу космический корабль с экипажем планирует американская компания Inspiration Mars Foundation. Как объявил ее основатель, первый космический турист Деннис Цита, путешествие должно занять 501 день. В Нижнем Новгороде выявлено 250 нелегально установленных шлагбаумов и иных ограждений, цепи, плиты и бетонные блоки, создающих препятствия автотранспорту и пешеходам, перекрывающих сквозные проезды и доступ экстренных служб к жилым и коммерческим помещениям. Все они будут демонтированы. Ученые создали головастиков с глазами на хвосте. Эксперимент предусматривал трансплантацию слепым головастиком шпорцевой лягушки Xenopus liavis глаз в разные части тела. Тест на функциональность предусматривал использование света с разной длиной волны. Подопытного головастика исследователи помещали в чашу Петри, освещенную с одной стороны красным, а с другой синим светом. Большинство майков, как оказалось, различают свободно красный и синий свет даже тогда, когда глаза им трансплантировали на хвост. Ученые обнаружили, что у таких животных аксоны нейронов глаз прорастают к спинному мозгу, восстанавливая постепенно чувствительность к свету. Человек этой способностью к регенерации, в отличие от земноводных, не обладает, подчеркнули ученые. Это были Quick News на радио Чапельдук. С вами была Виолетта Куропаткина. До скорого.
1: Quick News на радио Чапельдук.

0: Прозвучала музыка для прослушивания под углом в 68 градусов.
1: А сейчас в нашем эфире песни для начинающих переворачивателей пингвинов, беспомощно опрокинувшихся на спину после очередного пролета гидроплана.

0: why we kicked Porky out. Don't remember who bought all the equipment. Just remember who figured out how to use it. Just remember who could pull the plug.
1: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
2: Упс! Упс! Упс! Упс! Упс! Ауч!
1: В Москве ровно 20 часов 20 минут.
0: You know, you should be glad. A guy could get unglad awfully

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Так, доброе утро, Чипульдуки. Телефон наш такой-то, всегда готовы. Катька и Сашка из Ростова. А какого Ростова-то? Великого или Дона?
4: Если пишут из Ростова, значит Великого. А то бы написали, ну да, ну.
3: Да.
4: Значит Великого.
3: Сашка и Катька.
5: Алло.
3: Катька? Это...
5: Алло.
3: Катька. А где же Сашка?
5: Да.
3: А Сашка где?
5: С кем я говорю?
3: Это Кирюшка и Андрюшка.
4: С радио Чипульдушка, Кирюшка и Андрюшка.
5: Ух ты, Кирюшка, Андрюшка. Ну, Сашка в отъезде просто.
3: Сашка в отъезде по делам. А он из Ростова поехал в Ростов-на-Дону? Или наоборот, из Ростова-на-Дону поехал в Ростов? Мы не знаем же, какой Ростов.
5: На Дону, конечно, на Дону. Он и поехал по Ростову-на-Дону.
3: Ростов-на-Дону, а Сашка не на дому.
4: Не в дому.
3: Не в дому.
4: Ему не вдомек, что сейчас звонит Чипульдучок.
3: Мы веселое радио, у нас шутки постоянно.
4: Эй!
3: Мы парни такие заводные.
5: Мы очень любим слушать, да.
4: Да.
5: У нас чемодуки там всякие.
4: Ну и что у вас в чемодуке?
5: Постоянно на повторе, чтобы запомнить уже наизусть, и можно будет воспроизводить.
4: Чемодуки дырявые, дырявые у обоих.
3: Ну какая у вас любимая в чемодуке штука?
5: Ну, нам нравится раструдовщик и околачиватель. Вот.
3: Это хорошие вот профессии, нужные, да.
4: А что вы там хихикаете?
5: Как не хихикать? Настроение хорошее, вот и хихикаю.
4: Это правильно, вот это верно.
3: А уже в Ростове помидоры крупные, розовые, спелые?
5: Ну, нормальные помидоры. Вот мы брали розовые из Дагестана. Вот, они ароматные.
3: Из Дагестана.
4: А в Дагестане мы сейчас звонили им, они ростовские помидоры берут, очень хорошие, говорят. А вы дагестанские.
5: Ну, у нас есть тоже, да. Местные есть, но их мало, на всех не хватает.
3: Мы вот на супермаркетных таких пластмассовые такие помидоры без вкуса. И всегда вспоминаем, эх, вот люди в Ростове, наверное, едят ароматные, душистые, огромные такие.
4: А что ты взял, что там хороший помидор? Откуда ты взял?
3: Покупал один раз.
4: Ну, один раз.
3: На всю жизнь запомнил.
4: Так, а когда приедет этот, как его?
3: Сашка.
4: Сашка.
5: Сашка. Ой, ну он приедет через часик-полтора, наверное.
4: Че он, куда он ломанулся-то на ночь глядя?
5: Ну он поехал к маме забрать подсвечники у нее.
4: Ага.
5: Чтобы
4: а что
5: потом
4: будем...
5: их чистить.
4: Чистить подсвечники? Вы же написали...
3: подсвечники да. на старинном пианино стоят или где?
5: Нет, у мамы нет пианино, и рояля тоже нет.
4: А
5: подсвечники стоят
4: мамы
5: возле
4: под...
5: телевизора.
4: Грязные подсвечники накопились? Что случилось?
5: Да, они очень старые, и, ну, такие уже можно их там барахольщикам отдавать. Но, тем не менее, мы почистим, и тогда они будут...
3: В цене они возрастут, и можно...
4: Все понятно. Значит, вы сейчас ждете Сашку, потом чистите подсвечники и впариваете их...
3: Втюхиваете.
4: Втюхиваете, правильно? А потом едете в Гагры отдыхать на эти деньги. Так?
3: И пока вся мамина квартира не перекочует к старьевщикам, вы не успокоитесь.
5: Ну как так? Маме нужно будет вернуть подсвечники, иначе как? Она вообще не пустит на порог потом.
4: Подождите, никакая. Значит, вы должны их почистить и вернуть маме?
3: Подождите.
5: Да, а потом уже в Гагры или куда-нибудь поближе.
4: Подождите, а продавать-то что же тогда получается?
3: Старьевщики-то ни с чем выходят?
4: Да, остаются. А почему нельзя там у мамы почистить подсвечники и вернуться? Или что это, целое должно
3: Или взять их с собой в Гагры и там почистить?
5: Нет, ну там нужно просто специальные реагенты. Чтобы сработала реакция и пошла очистка.
4: Хорошо, а скажите, почему их 22 штуки-то, я не понимаю? Откуда столько много подсвечников у нее взялось-то?
5: Почему 22? Нет, два подсвечника.
4: Два? Ну, не, ну они весят-то как 22, они же гигантские. И он на машине за ними поехал, он же так не сможет, да?
5: Не, ну он сам донесет. Они, конечно, тяжелые, но Сашка сильный, он донесет нормально.
3: Сашка сильный. Он донесет. Это он донесет, слоган семьи. Семьи ростовской семьи. Сашка сильный, он донесет. Ну чего, здорово.
4: Вы будете помогать ему чистить свечи? Эти подсвечники?
5: Да, я буду поддерживать.
4: Хорошо.
3: Морально.
5: Буду ставить музыку.
3: Вот, у нас не было, кстати, музыка для чистки подсвечников. Да. Она обязательно будет сделать. Вообще...
5: Обязательно. Мы будем ждать в эфире эту композицию.
3: А у вас часто есть что-нибудь музыкальное под рукой? Может, вы нам сбрянчите что-нибудь на каком-нибудь струнном?
5: Нет, у нас, к сожалению, инструментов нету. Барабан был, и тот у него, в общем, волнами пошла вот эта вот штука, в которую надо бить. Он
3: деформировался. Мембрана пошла волнами.
4: Ну что, давайте сделаем так. Вы, когда с Сашкой будете чистить подсвечники, будете радостно слушать Чипльдук.
3: И ритмично это делать под музыку.
5: Обязательно.
3: И постукивать, кстати, можно будет. Вот если были бы сейчас подсвечники под рукой, то мы бы побренчали прямо.
5: Ну, можно
3: звонко.
5: Было, да, побренчать.
3: Серебристый, мельхиоровый. Они, наверное, мельхиоровые или серебро? Бронза. Или...
4: Может, это не подсвечник?
5: Ну, какой-то металл.
4: Может, это канделябры?
5: Мне сложно сказать.
3: Чугунные.
5: Какой?
4: Чугунные
3: подсвечники.
4: Это же канделябры.
3: Каслинское литье.
5: Вот, наверное,
4: Каслинское литье.
5: Скорее чугунные, чем мельхиоровые.
4: Ладно.
3: В общем, мы обшутились просто с вами и обхохотались.
4: Ой, да.
3: Веселые вы ребята, Катька и Сашка из Ростова.
4: Особенно Сашка.
3: Нам с вами понравилось.
4: Ну, хорошо. Надеемся, что вы будете также слушать Чипльдук. С подсвечниками все будет хорошо, мама их получит в целости, сохранности, чистые, все вымытые, и свечек туда напихает. Все будет супер-пупер. Привет, Сашки!
3: Спасибо,
5: хорошо,
3: Кать.
5: Спасибо,
4: покедова.
5: Спасибо,
4: покедова.
3: Давайте, слушайте себя в эфире.
5: Пока.
4: Счастливо.
3: Пока.

0: Kiss.
1: Новое слово
2: в современном новоязе.
3: Агей.
4: Агей.
3: Выражение согласия или одобрительное восклицание. Русско-интернациональный гибрид нашего родного «ага», «ага»,
4: ага,
3: и ихнего «окей»,
5: окей,
3: то есть «агей».
4: Агей.
3: Выражение «агей» или «агей» может использоваться в личных и деловых переговорах. Например,
5: «Гала, выгули скотину».
4: Агей. Сейчас только Гелендваген от ворот отгоню.
5: Вы должны нам по последнему контракту еще 2 миллиона.
4: Агей, no problem. Good luck и goodbye.
3: Агей.

0: Это была музыка для тех, кто уже подумывает.
1: А сейчас мелодия для тех, кто еще не раздумал.
2: Just the bass.

0: после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чипльдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.
1: Передаем сигналы точного времени на радио «Чипльдук». Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 21 час 21 минута. Радио «Чипльдук». Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Разговорчики.
1: Ну вы, ребята, крутые. Ох, крутые.
0: Но какие-то невысокие.
2: Говорила гора окружавшим ее холмам.

Нет человека более радушного, чем незваный гость. Ким Хаббард.

0: Чіпельдук. Старе, добре. Інтернет, радіостанція.
1: Добре.

Радио Чипльдук. Первое. Авторитетное.

0: Любопытный факт.
1: Мало кто знает, что в первой версии сценария фильма «Назад в будущее» в качестве машины времени использовался холодильник. Но сценарий переделали, и холодильник был заменен на автомобиль. Причиной стала забота о безопасности детей, которые, по примеру героев фильма, наверняка стали бы залезать в холодильники, сводя с ума своих родителей.

0: Ну а следующий трек в нашем плейлисте с особенным вниманием должны прослушать любители конного паркура по крышам в больших мегаполисах.
1: В марте текущего 1919 года в Москве состоялся международный съезд коммунистов. Этот съезд основал Третий коммунистический интернационал.

0: Electric Boogie. Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
1: А. Б.
2: В.
3: Г.
0: Д.
4: Е.
0: В Москве ровно 22 часа 22 минутки.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: У нас все хаты записаны.
3: Алло.
4: Алло. А это да. Некто господин Кауфман.
3: Совершенно верно.
4: А нет. Это некто Чипопальдук.
3: Чипопальдук. Рад вас слышать.
4: Да, а где вы находитесь?
3: Я нахожусь у себя в апартаментах.
5: Прелестно.
4: А в апартаменты в каком городе? У нас не праздный вопрос, потому что, чтобы мы тут не разорились.
5: Поэтому, если в Москву звоним, и ваши апартаменты там, то поговорим долго. А если вы, может, находитесь в Кирово-Чепецке, то разговор будет короче.
4: Гонолулу, может быть.
3: Рад бы был быть в Кирово-Чепецке, но, к сожалению, я в Москве.
4: В Москве, все.
5: Ну, это будет долгий,
4: ну, сейчас разговор. Долгий.
5: В апартаментах-то у вас есть какая-то техника? Может быть, катушечный бобинный граммофон?
3: Ну, если сразу перейдем к делу, то есть.
5: Но давайте не перейдем, давайте уделим внимание истории ваших отношений.
4: Нам бы, конечно, что-нибудь более винтажное такое, что-нибудь все-таки. А то, понимаешь, все с ноутбуков, с айподов, это так банально, да?
5: Ну, Кауфман хочет пообщаться.
3: Винтажного как раз, да. Был бы я у бабули, был бы винтажный, а так...
5: А бабулины апартаменты где находятся?
3: А бабулины апартаменты в Алексине. Такой замечательный город.
5: А вы не будете там?
4: Я бабулины в Малибу, нет?
3: Могу дать номер бабули, она с радостью вам поставит шаляпина.
4: Вот давайте, это тема.
5: Давайте
4: вот, сейчас пока побазарим, да, с вами. Вы нам потом на дорожку дадите бабулин телефон, мы бабуле перезвоним.
5: Ну, тогда давайте так. С чем у вас в наибольшей степени ассоциируется радио Чипыльдук? С какой музыкой? Вот есть какая-то нота одна?
3: Конечно, ну, лаунж-фанк.
5: Вот.
4: Угу.
5: О, как.
4: Ну, это как в притче про слона, который...
5: Значит,
4: вот,
5: надо, знаешь, расширять формат.
4: Один держал слона, слепец, за хвост, решил, что это 4 метра веревки. Другой за ногу, решил, что это колонна.
3: Так звезды складываются, что попадаю всегда на эти
4: вот
3: жанры.
4: Вот вы попадаете на эти жанры, значит, вы решили, что это такое. А кто-то попадает там на
5: заметь,
4: такой...
5: Заметь, Кауфману так нравится.
3: Чипульдук у каждого свой, извините.
4: Чипульдук рознь, с одной стороны, и глаз не выклюет. Чипульдуку глаз не выклюет, вот так скажем.
5: Значит, лаунж-фанк станция.
4: Ну, давайте тогда, значит. Что?
5: Ну, тогда надо слушать Алену Апину. Надо как-то...
4: Ну, конечно.
5: Конечно, но как? Логично, абсолютно, мне кажется. Что-нибудь, может быть, из «Бухгалтер»? Какие есть песни?
4: Хардкор-поп.
5: Трэш-поп на радио Чипыльдук.
3: Бухгалтером, так, бухгалтером.
5: Давайте, а все, вот прям вот...
4: Как вам обращаться лучше, помимо Кауфмана?
3: Алексей.
4: Отлично.
5: Хорошо. Алексей готов нам, видишь, предоставить любую, даже Алену Апину, понимаешь? Угу. Даже полный неформат.
4: Угу.
5: Чтобы, знаете, ведь как, чтобы ощутить что-то очень вкусное, что-то прекрасное, нужно перед этим вкусить что-то совершенно диаметрально противоположное. Поэтому, чтобы окунуться в фанк и лаунж вновь, надо немножечко дать...
4: Но мы все ядные.
5: Бухгалтерии, совершенно правильно.
4: Угу.
5: Мы внимаем.
4: Так.
5: Я прям клип вспоминаю. Вот этот, дурацкий.
4: Может, ты будешь попутно визуализировать?
5: Степист. Я забыл его фамилию. Очень известный у нас Степист там снимался. Соответственно, здесь не только Алена Апина, здесь еще и Ольга Иванова.
6: Мне захотелось петь проекту за границей. Надену валенки, красное пальто.
5: Как редко это звучит все-таки у нас в эфире.
6: Пойду любимую столицу. Хоть в этом виде не узнает и никто.
4: Дорогие друзья, это ж праздник на радио Чипыльду.
5: Наконец-то.
4: Бухгалтер, Алена Апина, от Алексея, из его апартаментов московских.
5: Еще ранняя Алена Апина в составе комбинаций. Ближе к людям, проще.
4: Даже не хочется и останавливать это.
5: Как-то, вот, знаешь, все познается в сравнении. Все в сравнении.
4: Спасибо, Алексей.
5: Это было прекрасно.
4: Как говорится, поправили нас просто.
5: Теперь уже клауншу и фанку можно с новой...
3: Непосредственно.
4: Это был как бы у нас как аппетайзер, да?
5: Аперитив.
4: Аперитив такой.
5: Алексей, значит, реквизиты бабушки сейчас.
4: Это мы когда выйдем из эфира, потому что...
3: Как раз это тот случай, когда ляпнул, не подумав.
4: Не подумал, да.
3: А реквизиты бабушки, вот это самое сложное, потому что телефон ее, это надо маме звонить.
5: Это через военкомат.
4: Ну, мы ваш-то телефон имеем, мы тогда в следующий раз вам позвоним, перезвоним, а вы уже будете готовы. Может быть, и бабушка будет прямо рядышком даже.
3: Значит, Чебердуку всегда готов.
5: Ваша задача будет входить, значит, достать координаты бабушки и оповестить ее о том, чтобы она, соответственно, с Шаляпиным или, может быть, с Мордасовой или с Шульженко была во всеоружии.
3: У нее там компания, да, подберется.
5: Хорошо.
4: Спасибо,
5: Алексей.
4: Спасибо за бухгалтера, да. Спасибо. Да, люди редких профессий на радио. Бухгалтер был. Ну все, до связи.

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное, эластичное, транспарентное, волатильное и молодильное радио.

0: Как бы ньюз на радио Чипельдук.
1: Добрый день. В эфире новости на радио Чипельдук. В студии Максим Соловьев. Финансовые новости. Российский рынок будет ждать корпоративных и дивидендных сигналов. Внешний фон утром понедельника можно назвать неоднозначным. Цены на нефть снижаются после попытки восстановления в пятницу, а настроения на мировых фондовых площадках улучшились ввиду отсутствия сигналов усиления геополитической напряженности. Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились преимущественным снижением трех основных индексов в пределах 2%. В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться развить повышение вместе с зарубежными площадками, но негативные сигналы при этом поступают с сырьевого рынка, на котором можно наблюдать снижение цен на нефть и металлы. В остальном РФ продолжит ждать корпоративных новостей в виде отчетности за первый квартал текущего года, а также объявлений о дивидендах, которые запланированы на этой неделе. Это были новости на радио Чипельдук. С вами в студии был Максим Соловьев. До новых встреч!

Это была песенка для гонок на мотоциклах с детскими колясками. А сейчас в нашем плейлисте небольшая подборка треков, которая должна помочь при регистрации хозяйствующих субъектов – Калмыкии.

0: с вами. Все еще хочется смеяться и шутить.
1: I'm a little poor.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве 23 часа 23 минуты.

0: Литературные рецепты с Майком Еремеевым.
1: Писатель Владимир Сорокин. Банкет. Глава «Горячие блюда».
2: Валенки в меду. Валенки порезать крупными кусками, обвалять во взбитых яйцах, а потом в подсоленной и поперченной муке. Масло вылить в кастрюлю, довести до кипения и обжарить в нем куски валенок до образования золотистой корочки. Сложить куски в гусятницу, залить медом, посыпать майораном, накрыть крышкой и тушить 2,5 часа. Подавать в глубоком блюде. Валенки

Чипльдук. А смысл?

Вы прослушали песню «Для чистки конюшен» в исполнении группы музыкантов. А сейчас предлагаем вашему вниманию мелодию для течных сук золотистого ретривера.

0: dancing.
1: Разговорчики.
2: Будь пособраннее. Не разбрасывайся. Советовали мусору.
3: Ну, мусору, какому мусору? Ну, не тому мусору, а настоящему мусору. Ну, мусорные кучи, которые контейнер. Подумайте, мусору какой-то.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: По-моему, многие из нас совершают большую ошибку, относясь к своему психиатру как к другу.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 1:01.
1: Радио Чапльдук. Обратно мы самые первые.

Радіо Чіпельдук. Старе добре. Інтернет-радіо.

Тем, кто не понаслышке знаком с вейкбордом, посвящается следующая музыкальная композиция в нашем эфире. Вслед за ней прозвучит композиция для игры в пейнтбол на ананасовых посадках.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.

0: Алло.
1: Алло.
0: Да.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Беспокоит вас интернет-радио Чипль-Дук.
0: Чипль, я слышу, а Дук где-то очень вдали. Вот вы Чипль.
2: Вот я Чипль?
0: Нет, вот вы, видимо, Дук,
2: а я, видимо,
0: очень
2: Дук.
0: Далеко.
2: Понятно. А вот
1: сейчас
2: так.
1: Мы попросим нашего звукорежиссера как бы наддать,
2: Дука,
1: чтобы Дук был
2: Дук.
1: Слышен тоже.
0: Ну или хотя бы на время поменять, чтобы поговорить как-то со второй частью.
1: Симметрично, да?
2: Вот сейчас Дук лучше.
1: Баланс – это великое дело.
0: Нет, абсолютно.
1: Мы к этой теме еще вернемся вот при прослушивании музыки, чтобы тоже звучание
2: ну,
1: было.
2: Сейчас я тогда переключусь, может быть, в Чипль туда, к микрофону Чипль поближе сяду. Вы на чем музыку слушаете?
0: Ну, у меня нечто, некий такой репликант. Ну, в общем, это компьютер, да, с представленными к нему какими-то акустическими системами.
1: Ну, уже это уже да, повод для разговора. Да. Уже можно даже и что-то сформулировать. Вот мы хотели бы в программе... Вы поняли, что наша программа называется «По нашим заявкам», да?
0: По вашим.
1: Да, вас это как-то не ломает?
0: Меня не ломает. Единственное, что я не очень хорошо знаком с вашим радио.
1: Ну, надеюсь, знаете, это не имеет значения, потому что сейчас вы должны быть хорошо знакомы с нашим музыкальным вкусом конкретно на ближайшие 2-3-4 минуты.
2: Да, потому что
1: мы
2: его сейчас... у нас разнятся.
1: Да, но мы скрывать сейчас этого не будем, мы просто сейчас вот хотели бы послушать. Ну что, сейчас может быть что-то психоделическое, нет?
2: Да, конечно.
1: Психоделическое, да, уже вторая половина рабочего дня.
2: Что-то психоделическое, да. Владислав, а что у вас там есть... Под рукой или под ухом где-то психоделическое. Есть у вас какой-то?
0: Главное, не усыпить всех остальных, кто сейчас находится тоже на работе и слушает ваше радио.
1: Ничего, пусть отдохнут.
0: Но я так понимаю, что вас это...
2: Не смущает.
0: Не смущает. Не смущает. Абсолютно, да. Так, ну, может быть, у меня есть такой джазовый пианист с иностранным именем Эльдар. Он таджик, живущий в Америке, вполне релаксирующий.
1: Ну, у нас меньше имя интересует, больше его.
2: Ну, вы поставьте немножечко, может
1: мы
2: быть,
1: скажем,
2: мы,
1: да,
2: скажем, подойдет или
1: жил,
2: нет.
1: Не жил.
2: Эльдара немножечко.
0: То есть, мне сейчас придется приблизить телефонную трубку.
2: Ну, вот так надо.
1: Именно так, да.
0: У меня есть телефоническая система, но, к сожалению, монофонический телефон.
2: Угу. Ну, можно между колонок поставить,
0: между
2: чтобы...
0: Между колонок сейчас.
1: Или можно плавно...
0: Вот.
2: Ага.
0: Хорошо вам слышно?
2: Очень хорошо.
1: Слышно хорошо, да. Сейчас я еще не распробовал.
0: Но как-то скорее напрягает, нежели часов.
1: Как это было в одной рецензии в советское время? Сумбур вместо музыки, помните?
2: Не знаю, по-моему, лаконично. Я вот...
1: Может быть, это хорошо, просто вот не сейчас. Вот хотелось чего-то другого.
0: А вот вам звонит.
1: Это да, звонит это... кто-то, кто хочет,
2: это...
1: видимо,
2: да.
1: со
2: хочет
1: своей
2: перебить.
1: Заявкой да, встрять и отбить у нас,
2: да,
1: так сказать,
2: это радио Чипль-Дук. Да, радио Чипль-Дук. Это программа «По нашим заявкам». Мы сейчас вам перезвоним. Сейчас перезвоним вам. Буквально через несколько минут.
1: Можем продолжать?
2: Да, конечно.
1: Владислав, вы извините уж, что мы такие капризные. Но
2: а вообще, какой
1: право.
2: У вас характер работы? Может быть, мы действительно у вас сейчас...
0: Флегматичный характер работы.
2: Хорошо.
1: Понятно. Поэтому музыка у вас такая...
2: Бодрящая.
1: Бодрящая, озорная, задиристая.
0: Да.
1: Но вы пока что-нибудь можете рассказать интересное.
0: Ну, я вот сейчас как раз обнаружил бесконечно расслабляющий диск. Это аудиокнига Юлиана Семенова.
1: Это
0: «Тасс
1: уполномочен
0: заявить». Здесь можно расслабиться буквально просто вот на несколько часов. Если
1: да?
0: У вас будет
1: а у него ведь сюжеты наоборот, они такие напряженные, интригующие.
0: Это в те времена оказалось, что сейчас это скорее... ностальгические,
1: ретро,
0: теплые чувства даже может провести. Так что вообще если у вас будет литературное...
2: Это отлично.
1: Что-то
2: такого
1: в этом
2: у нас
1: есть.
2: Не было за все время
1: давайте,
2: существования программы. Давайте
1: да.
2: Действительно психоделики.
1: Немножечко,
2: вот
1: да.
2: Такой вот отечественной психоделики. Юлиан Семенов, «ТАСС уполномочен заявить».
1: Да. А музыку мы потом подложим, да?
2: Да, я думаю, что там можно будет... Может быть, что-то подобрать.
1: Ну, давайте. Я
2: ну,
1: уже
2: давайте
1: здесь
2: слушать.
1: В нетерпении,
2: да,
1: в предвкушении.
2: Давайте. Можно прямо сначала, в принципе.
0: Сейчас я попробую это так, сейчас.
3: События, о которых пойдет речь, происходят на разных континентах. Охватывают большой круг людей. а началось все в Соединенных Штатах Америки. Итак, штрих к военно-промышленному комплексу. Нелсон Грин прищурился. Глаза его маленькие, словно капельки воды, были спрятаны под седыми бровями. На заседании наблюдательного совета его корпорации «Воду Даймонд» секретари и стенографисты никак не могли понять, смотрит ли старик или спит с открытыми глазами.
1: Релаксирующий очень. Для тех, кто только что подключился, для недоумевающих слушателей радио Чепельдук, поясняю, что по нашей заявке Владислав у себя на работе поставил аудиопостановку по Юлиану Семенову, ТАСС уполномочен заявить.
2: Это был прекрасный испытание. Живьем поставил себя на работе постановку.
1: Не мешай слушать.
2: Хорошо, все, давай помолчим.
3: Потому что земляника там дороже на 47 центов, и расстояние на 192 мили дальше, а это лишнее горючее, и оно стоит денег. Не разоритесь? Спросил Вэрс. Могу, тон ему ответил Грин. Крах начинается с цента, а не с миллиона.
1: Здорово. Вот здорово. Очень усыплять.
2: В помощь засыпать.
1: Засыпающему, да. Очень расслабляет. Какая-то вот спокойная уверенность такая появляется. Понимаешь, это добротная постановка. Это
0: еще непонятно о чем, но уже
3: можно. Но подо что?
2: Подо что уверенность?
3: То есть какие соображения по нагоне.
2: А, нагоне, точно, точно. Внимание, по музыкальный кусочек.
3: Этот вопрос мы решим. А Государственный департамент, с ними обсудили ваши соображения? Рано. Их надо включить в последнюю очередь, иначе, возможно, утечка информации.
2: Ну, с психоделикой, по-моему.
1: Ну, ты знаешь, вот в этом формате, по-моему, не важен сюжет. Здесь важен тембр голоса, ритм, такой вот убаюкивающий, успокаивающий, какая-то атмосфера.
2: Ну, знаете, Владислав...
0: Еще не рэп, но уже речитатив.
2: Огромное спасибо, потому что это действительно неожиданный ход. Мы даже в самых смелых своих предположениях и фантазиях не могли представить, что в программе по нашим заявкам предоставится возможность послушать аудиоспектакль Юлиана Семенова.
0: К сожалению, не полностью, но...
1: Ну, лиха беда начала. Может быть, мы перезвоним вам как-нибудь еще и дослушаем.
0: Прекрасная мысль.
1: Владислав, спасибо вам огромное.
0: Спасибо.
1: Чтобы мы могли вам еще раз перезвонить, вы нам не продиктуете сейчас номер телефона ваш, потому что мы набрали его наугад, и мы даже не знаем, куда попали, поэтому, если вы хотите, чтобы мы вам еще раз перезвонили...
0: Я бы с удовольствием продиктовал его не в эфире, потому что боюсь, что многие захотят послушать.
1: А, тогда, тогда мы пришлем вам электронный... так сказать, письмо.
0: Импульс.
1: Электронный импульс. И вы нам обратно, значит, после того, как режиссер отключит эфир, угу. Вы не отключайтесь, и тогда вы нам
0: хорошо.
1: Продиктуете.
0: Да, спасибо.
2: Спасибо, Владислав.
1: Спасибо, да, это была программа по нашим заявкам в эфире радио Чепельдук. И мы слушали по телефону аудиопостановку по Юлиану Семенову, по роману
2: «ТАСС
1: уполномочен заявить».
2: Спасибо большое.
0: Спасибо вам. До свидания.
1: До свидания. Релаксируйте.
2: Дальше.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 2:02.
1: Радио Чипльдук. Последняя

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Наф-наф. Чипль-чипль. Дук-дук.
1: Чипль-дук. Неповторимое радио.
2: Чего-чего?

0: предыдущий трек звучал в нашем эфире ввиду... Я имею в виду, он отзвучал в нашем эфире.
1: А следующая композиция посвящается всем барабанщикам, только что уронившим любимую левую палочку.

0: Что такое чипльдук?
1: И с чем его едят? Уточним мы сегодня.
0: В Корее ответ на этот вопрос даст вам любой прохожий кореец. Что в северной, что в южной части этой удивительной красивой страны. Только спрашивать надо правильно, произнося чипльдук по-корейски. Чапсальток.
2: Чапсальток.
0: Чапсальток в Корее едят на десерт. Да-да, не удивляйтесь, это традиционное и вкусное лакомство. Приготавливается это блюдо по-корейски усердно и аккуратно, но несложно, с любовью и терпением.
1: Рассказывает кореянка Джин Хо, повар-кондитер, на наших глазах приготавливающая этот вкусный десерт.
0: Начинку делают из красной сладкой фасоли сорта адзуки, а тесто из клейкого риса чхапсаль, пряностей, сахара, крахмала и орехов по вкусу. В результате получается ток или дак, что-то вроде маленького круглого пирожного или пирожка со вкусной сладкой сердцевинкой. Фасоль для этого отваривают и тщательно перетирают до состояния пасты. Затем добавляют сахар и пряности. Отдельно заготовленное тесто раскатывают, нарезают на кусочки, а потом, положив в него начинку, аккуратно лепят шарики, как пельмешки, округляя в ладошках в катышки. Иногда внутрь добавляют орешки, финики, фисташки, засахаренные фрукты. Ну, это на любителя. Снаружи их можно обсыпать кокосовой стружкой. Подробный рецепт и даже видеоинструкцию можно увидеть на нашем сайте или найти в интернете.
1: В последнее время корейская кухня стала очень популярна в мире. И даже в Европе можно за 3 с небольшим евро отведать на десерт экзотических чапсальдоков. Ну а по особому случаю можем накатать этих шариков к чаю и у нас в студии, на нашем чай-пилдуке.
0: Каждый кругленький чапсальдок – это словно маленький корейский колобок. Чапсальдок, чапсальдок, я тебя съем! Разноцветные в зависимости от ингредиентов шарики, аккуратно упакованные в маленькие коробочки и трогательно перевязанные ленточками, в Корее дарят к празднику, на Новый год или просто приходя в гости. Существует еще и сорт мороженого чапсальдок, в котором начинка еще оригинальнее и вкуснее.
1: Эти симпатичные съедобные шарики напомнили во время поездки в Корею одному из авторов, тогда еще нашего будущего радио, лотерейные шары. Неизвестно, какой выпадет, какой чапсальдок достанешь из коробочки и какая начинка достанется. Так ведь и в эфире может быть, подумал наш автор. Среди музыки могут попадаться разнообразные короткие рубрики, перемешанные словно разноцветные шарики, неожиданно и непредсказуемо, без всякого особого плана, на удачу выпадающие в плейлисте, неизвестно из чьей головы выкатывающиеся веселые штуки, фразы, новости, джинглы. В каком часе какая начинка попадется?
0: Как повезет. И не надо ломать голову, придумывая стройный график и строгое расписание. Как говорится, просто, но со вкусом. Кстати, осенил автора. Так можно же и само радио, всю эту радиолотерею назвать, с легким корейским акцентом и привкусом.
1: Только вот это экзотическое корейское слово, как оно у них там называлось? Какой-то чапсальдук. Ну, в общем, по-нашему, какой-то чипльдук.
0: Так и обкаталась во рту в кругляшок, словно камушек морской на берегу, это корейское словцо. И азиатский сладкий колобок, докатившись до наших краев и окончательно обрусев, превратился в чипльдук. И легко и непринужденно стал названием нашего радио. Вот такое простое, хоть и экзотическое объяснение происхождения имени радио Чипльдук.
1: Почему-то так и представляешь, как культовый корейский кинорежиссер Ким Ки-дук на досуге кушает чапсальдок, слушая наш чипльдук. Не менее, кстати, культовый.
0: В общем, чипльдук, чипльдук, я тебя съем.
1: Приятного аппетита! И эпитета.
0: Чипльдук. Радио с хорошим вкусом.

0: Картинка.
1: Меня окружали милые, симпатичные люди. Медленно сжимая кольцо.

Чиппельдук. Старое, доброе интернет-радио.

0: В эфиром выпусков новостями днях.
1: С вами быть радио Чипльдук. А сейчас будет для выпуска новостью. С вами была познакомить с Киром Каневскому.
2: Родственницу Бараком Обаме дала право на проживание в Америке. Зейтуни Аньянга приходилась президента тетю, она единокровную сестру отцом Обаму. Почти всему своя жизнью проживет в Найроби, где работать программистом. Ее принять решением уехала из Кении, где ее, как представителем третья по численности страной народностью, Луо, находится под угрозой. Информировать агентством. 17 мая президента российским футбольный союз Сергея Фурсенко объявляла о заключении контракта с голландской специалисте Дикой Адвокатах, который в ближайших 2 года есть главному тренеру сборную нашей страной. Адвокатам расторгнуть соглашением с национальной командой Бельгию сменится на эту постом своя соотечественника Гусей Хидинка. Написать корреспондентах.
1: Твоя прослушала от Киром Каневскому. Это была с выпуском «Последняя сводка и новостях». И снова звучала немножко она музыкой об радио «Чипльдук».